Радиоканал 101.9 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ТУ-16-01-728. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: опасная ситуация.
1: Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт.
2: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.

Just do your best. What you hear is not a test. We're only here to

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна и скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
1: Рекорд.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л. Номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Рекорд. Yeah.

Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS77913323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Рекорд. Реклама.
1: Где участок выбрать?
2: Какой фундамент?
1: Какой кирпич?
2: Сколько это вообще стоит?
3: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
4: Телефон 239-31-31. Честный застройщик.рф.
5: Чувствуешь? Это не просто ритм. Это адреналин. 8 августа. Так не

0: продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
1: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
2: Хотите, чтобы ваш ребенок учился с интересом и опережал сверстников? Top IT School – это современная частная школа в центре Казани с углубленным изучением IT и английского языка. Уроки английского с носителем, захватывающие занятия по разработке игр. Ведем набор с 1 по 9 класс. Успей записаться. 254-48-08. 254-48-08. 6+.
3: Дополнительное образование.
4: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
5: Радио Рекорд представляет «Катай с рекордом».
6: С 20 по 31 июля.
5: По будням с 6 до 7 вечера. Слушай «Хочу и баста». И получи возможность катать с рекордом на новом крутом велике. Подробности в группе «Радио Рекорд Казань» во ВКонтакте. «Катай с рекордом». 12+.
7: Партнер проекта онлайн-гастромаркет «Секрет Китчен».
8: ИП Кравченко Дарья Владимировна. УКРН ИП 323-028-300-219-038-6+.
9: Рекорд Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
10: Спонсор часа. ООО «Глаз Клиник». Клиника зрения «Омикрон».

0: Реклама. Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Prime.
1: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sb/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
2: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
1: Действительно, 31 июля 2026.

0: Record. Реклама. Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено, не является офертой и действует, пока автомобиль есть в наличии.
1: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий «Академия ТОП» по направлениям программирование и дизайн, интернет-маркетинг и кибербезопасность, специалист в области искусственного интеллекта и цифровая юриспруденция. Обучение на базе 9 класса или параллельно школе для учащихся с 8 по 11 класс. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход, IT-образование. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Колледж IT ТОП. Звоните 211-0073. Ищите в сети «Академия ТОП» в Казани.
0: Бензин дорожает, а на заправках пусто. Ваши планы не должны останавливаться. Новый Geely EX5 EMI двигается на электричестве и экономит ваши деньги. В этом месяце гибридный Geely EX5 EMI с выгодой до 530 тысяч рублей. Подробности в Geely Диалог Авто на Горьковском шоссе 30, корпус 1. Не оферта. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «МКК АЗ-68».

0: Уорхаус вас строит, строит для чемпионов. Уорхаус вас строит, строит в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
2: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 21 по 25 июля. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
3: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
4: Record Dance Radio. Реклама в Казани 500 54 20.

0: раперы на рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжий.
2: Всем доброго утра, у нас ровно 7.00 в Санкт-Петербурге по московскому времени. Вейкаперы, мы начинаем.
3: Привет, друзья, серединка рабочей недели, 22 июля, 2 дня и выходные.
4: Всем прекрасного начала дня.
2: 2 гороскопа впереди, также у нас рубрика «Я в эфире» с вашими голосовыми сообщениями на утро. Заряжаемся, ватафакты будут в популярите, ребята сыграют, вы им поможете. Игра тоже для вас персональная будет, горячие новости, все это впереди. Оставайтесь с нами в ближайшие 4 часа, начинаем, как обычно, с рубрики «Есть повод» на 22 июля.
3: Международный день бокса, папуля, с праздником.
2: С праздничком, Всемирный день мозга, это рядом.
3: Его Мамулечка, с праздником.
2: День находок сегодня.
3: Ребятки, с праздником.
4: Мы находка.
3: А вы что находили? А мне как-то, значит, я находила зонт, а дождевик.
4: А хватит шариться по гардеробным.
2: А золото никто не находил?
3: Золото?
2: Деньги, да.
4: Золотую цепочку один раз нашел.
2: На море.
4: Очень
3: тоненькую. Колечко, по-моему, какое-то находило.
4: Не, ну я на человеке нашел. Пришлось.
3: Ты согласовал снятие?
4: Да.
2: Потому что кути поел. День летнего отдыха у нас сегодня. Замечательный праздник.
3: А до этого что было?
2: День трудяги был.
3: День трудинга.
2: Смотрите, сегодня день отельного лебедя.
4: Это из полотешек, которые?
2: Что вы из отеля? Давайте.
3: Ребятки, я готова провести курс. Могу из полотенечек накрутить, ой, научить крутить всякие штучки.
2: Я только морковку умею из полотенца делать.
3: Серьезно?
2: Складываешь так, думаю, хлещешься.
4: А, я понял, жгутик.
2: Давайте голосовыми, что вы из отеля? Кто вы из отеля? Вообще отельную тему возьмем с утра.
4: Я мини-бар.
2: Отлично. Я-то табличка не беспокоить.
3: А я на баре сижу, консумацией занимаюсь.
4: Чем?
2: Лучше этим в номере
3: погуглишь,
2: заниматься.
3: Погуглишь, что такое консумация?
4: Даже гуглить? Ну ладно, я погуглю.
2: Вчера слово услышал.
3: Не вчера, вы меня 3 года назад спрашивали, что это значит.
2: Ну видишь, не выучили. Что это значит?
4: Значит, нам тогда было не очень интересно.
3: Я провоцирую продажи на баре за процент.
2: Дорого, дорого звучит. Друзья, голосовыми, что или кто вы из отеля, запишите нам, кем вы себя ощущаете. Сегодня день еще песочных замков, кстати. Никогда не умел их делать. День львиной доли. Вот еще замечательный.
4: Лобные доли.
2: И день гамака.
4: Ну вот с этого надо было начинать.
2: Друзья, вейкаперы на рекорде. Начинаем, погнали.
1: Вейкаперы
0: на рекорде.

0: Вейкаперы. Гороскоп на сегодня.
1: На 22 июля прямо сейчас.
2: Овны, маленькие знаки внимания с вашей стороны будут весьма высоко оценены сегодня.
3: Тельцы, сегодня вы можете оказаться несколько болтливы, будьте осторожней.
1: Близнецы, невозможно полностью подготовиться к неожиданности, но вы будьте во всеоружии.
2: Раки, сегодня вам простят все, что угодно. Вы сможете подчинить практически любого человека своей воле.
3: Львы, сегодня на вашем лице будет написано все, что вы думаете. Скрыть ничего не удастся.
1: Девы, что бы ни случилось сегодня, ничто не сможет омрачить радушности вашего настроения.
2: Весы, сегодняшний день, конечно, предназначен для отдыха, но чтобы мозги не заржавели, выберите какой-нибудь интеллектуально активный его вариант.
3: Скорпионы, сегодняшний день стоит посвятить обогащению собственного внутреннего мира.
1: Стрельцы, сегодня вам может оказаться не просто справиться с собственным воображением.
2: Козероги, сегодня вы будете бесконечно альтруистичны, что, безусловно, неплохо.
3: Водолеи, сегодня вы сможете найти применение даже самой бесполезной вещи, осталось только найти вещь.
1: Рыбы, повторение — это мать учения. Постарайтесь найти и других его родственников. Это серьезно облегчит вашу нелегкую, но приятную жизнь. Всем хорошего дня, друзья!
0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон. Record. Реклама. Огромный выбор и низкие цены на айфоны, смартфоны OnePlus, Google Pixel, Xiaomi, а также технику умного дома, Roborock, Dreamy и Dyson. Переходи на kazandigital.ru и будь в тренде. ИП Туманов Олег Николаевич, город Казань. ОГРНП 316-169-00-134-608, 12+.
4: Привет, я Азат Назмудинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20. Record Dance Radio. Record.

0: Танцевальный ритм, как запасная батарейка, наполняет энергией, когда силы на нуле.
1: Рекорд. Лето. Новый трек на рекорде.
2: Солова. Обла.ком. Рекорд Микс.

0: Ваши голосовые ждем, чтобы поставить их в прямой эфир. Сегодня отельная тема, да, что вы из отеля, кто вы из отеля. Этим утром записывайте нам в чат.
1: Можно даже полотенечко, вот халатик, одноразовые тапочки, одноразовый зубной наборчик, все, что хотите.
0: Может быть, вас воруют постоянно.
1: Может быть, консьерж.
0: А может быть.
2: Запомните, вы не одноразовые.
0: Да.
2: Вы нормальные.
0: Поехали к новостям. Саудовская Аравия построит небесный стадион к чемпионату мира 2034 года, представляете? И выглядит это как чаша здоровенная, которая находится наверху небоскреба, и туда будут доставать болельщиков вертолетом.
1: Вертолетом?
0: Такой проект у них, говорят, это будет легендарно, 350 метров над землей.
1: А подожди, он разве раз в 8 лет еще, в 30-м же году?
0: Ну так они готовятся еще к 34-му, конечно.
2: Там на будущее.
0: Ну, вообще, амбициозные проекты. Город же будущего так и не получился у них, вы знаете?
1: Mm-mm.
0: Не все проекты получаются.
1: А, то есть, возможно, они пока вбросили, но не факт, да?
0: Ну,
1: хотят.
0: Ну, знаешь, ну там 50% из того, что задумано, реализуется. Я думаю, что такой стадион реален.
1: Не, ну и здесь, либо построят, либо не построят. 50 ну, да. на 50.
2: Ну, чаша какая-то будет там на башне. Вообще, что-то сделают. Ну, бредятина же.
0: Представляете, если он будет дешевле «Зенит-арены» нажил. Со всем вот этим
1: это
0: всем.
1: Это смешно будет.
0: Это будет просто нереально.
1: А какие цифры, напомни?
0: Года проведения чемпионата мира?
1: Нет, нет.
2: У «Зенит-арены»?
1: Да.
2: Там, по-моему, 12-значные.
0: Там ВВП, я не знаю, какой страны даже. Не самый бедный, наверное.
2: По сути, это отдельное государство. Да? Уже. Как есть «Ватикан», вот и есть «Зенит-арена».
1: А можем там прописаться?
2: Да, там пропишут любому.

0: Рекорд. Новости.
1: В Кремле опровергли заявление Киева об использовании складов Wildberries для поставок товаров российской армии. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал эту информацию недостоверной. Он также отметил, что после атаки на склады компании представители малого и среднего бизнеса столкнулись с трудностями. Правительственная комиссия поддержала законопроект об освобождении депутатов региональных парламентов от ответственности за непредоставление сведений о доходах. При этом, по данным СМИ, в официальном отзыве правительства отмечается, что документ требует доработки перед окончательным принятием. Турист из Москвы пережил остановку сердца после отравления уличной едой в Таиланде. Мужчине стало плохо спустя несколько часов после ужина, а через несколько дней его госпитализировали, где во время лечения у него остановилось сердце. Причем удалось его реанимировать, сейчас россиянин пришел в сознание, однако столкнулся с проблемами кратковременной памяти и сможет вернуться домой только в сопровождении медиков. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Реклама.
2: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
3: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
4: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
5: А поехали всей семьей.
6: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 999 000 рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на Tenet.ru.

0: 20%. Например, бассейн Bestway, каркасный с фильтром, 305 на 76 сантиметров, 4678 литров, всего за 6999 рублей с 16 по 22 июля 2026 года.
1: Кроме формата эконом, количество товара ограничено. Подробности на лента.ком.
2: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
1: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Рекорд. Рекорд. Dance

0: рекорд. Вейкаперы.
1: Слушаем ваши голосовые сообщения, да? Кто вы и что вы из отеля? Возможно, вот неизвестный слушатель. Добавит обязательно ник, возможно, после того, как его сообщение прозвучит в прямом эфире.
2: Доброе утро, доброе и особенное утро. Ощущаю себя пляжным полотенцем. Местами влажный и кое-где песочек. Всем отличного дня.
3: О, песочек, неплохо.
1: А звучит как человек, который объявляет погоду моря.
3: Погода, какое на море?
1: Объявляют же всегда, конечно. Там море 20 градусов.
3: В отеле будет жарко, на море отстой. Так думаешь?
1: А, Алешенька, сынок.
4: Доброе утро, ребят. А я человечек в возрасте, и я этот песок, который сыпется по всему отелю, по всему номеру с пляжа из-под меня. Ну, ладно, если честно, я хотел сказать, что я пипидастр. Ну, он совсем не эфирный, вы ваш пипидастр.
3: Да ты не отельный.
5: Ну да, он не в каждом номере вообще, он уборщица.
1: А у меня есть ассоциация, они же все ездят с этими пипидастрами, ну реально.
5: Кто ездит?
1: Уборщицы.
5: Так уборщица.
1: Ну, тележка у нее, да, она везет перед собой, там много всего интересного.
3: Один я представил уборщиц, чирлидерс.
5: Да.
1: Да.
3: Убираем, убираем. Поехали.
1: Это что, какой-то отель специальный?
3: Да, представляешь, отель, где каждая уборщица — это уникальный какой-то номер. Ты приходишь, она в брейк-дансе убирает.
1: Я бы не хотел еще смотреть номер, как вместо того, чтобы у меня убирали.
3: Нормально, я открою.
1: Стас, свои фантазии.
0: На рекорде. Новый трек на рекорде. Джо

0: 18 для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Доброе утро, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Виницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 26. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 30 градусов. Ветер южный со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра.
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: понравится.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяется до 31 августа.
2: Рекорд. Дэнс-радио. В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
3: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий «Академия ТОП» по направлениям программирование и дизайн, интернет-маркетинг и кибербезопасность, специалист в области искусственного интеллекта и цифровая юриспруденция. Обучение на базе 9 класса или параллельно школе для учащихся с 8 по 11 класс. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход, IT-образование. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Колледж IT ТОП. Звоните 211-0073. Ищите в сети «Академия ТОП» в Казани.
4: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
5: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами. А теперь лечение зубок превратилось в сказку.
6: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
4: И зайки зубки проверим.
7: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Папа, еще круг!
9: А я на боулинг.
10: Мам, я в игровые автоматы.
11: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
2: Реклама в Казани 500 54 20.

0: Там житель Ленинградской области просидел больше суток в дупле старого клена. 35 лет мужчине было, он залез в дупло, высотой около 2 метров, а выбраться не смог, конечно. Спасателям пришлось распиливать дерево, чтобы освободить его. Но мужчина был достаточно спокоен. Он такой, ну, сутки так сутки, что ж, посижу, подожду, пока меня спасут.
1: Это первый раз, когда не белочка пришла к человеку, а человек к белочке.
2: А такое большое, да, дупло было?
0: Ну, вот он как-то в нем, да, уместился и вылезти не смог. Ну, интересно. Интересно, мы будем обсуждать, откуда вы или вас доставали. Вот такая тема, ну, собственно.
2: А его кто достал?
0: А его кто достал? Спасатели, конечно.
1: Ну, изначально жизнь, потом уже спасатели.
2: Либо его достала жажда какая-то, или голод.
0: Ну, тогда бы он полез к березе, на березовый сок бы.
1: Слушай, ну, нас же с детства учат, даже на картинках нарисовано. Вот опять же, к белочке, как они запасают продукты, вот эти вешают на веревочке, сушат все. Вот. Естественно, мужчина пошел и проверил, там ли оно.
2: Возможно, он, как Никита, проверял, похожи ли белочки на крыс.
0: Ну, это можно увидеть на земле. Не обязательно лезть туда, в дупло.
2: Он поближе хотел рассмотреть.
0: Нарушать личное пространство белочек. Ну, все-таки. Откуда вы или вас доставали? Ну, вот тема нашего обсуждения. У нас все варианты в голосовалке.
2: Какие?
0: Из отпуска, например.
2: О, мне кажется, работодатели, которые любят людей потревожить в отпуске, часто достают из отпуска.
0: Он уже набирает популярность, кстати. Да. Из депрессии, возможно, кого-то доставали. Из полиции, пока никто не проголосовал за этот вариант почему-то. Из лифта резко вырвался вперед. Из лифта меня доставали, кстати, было дело.
2: А тебя как доставали? Просто открыли? Или прямо ты между этажами застрял, и надо было вверх либо вниз?
0: Как раз таки между этажами.
2: Да?
0: Сверху открывали, да, там что-то долго.
2: И ты вылезал?
0: Да, получается, сверху и лез по лестнице.
1: Представляешь, лифт застрял внизу шкаф, шахты, и выходит этот спасатель, такой говорит, спускай тебе, как в фильме, корзину. Оно должно намазать себя лосьоном. Это молчание ягнят. Если что, это оттуда. Ну, картина прикольная.
0: Я уже подумал, ты странные фильмы смотришь.
2: Да, я сейчас
1: тоже. Не, я тоже смотрю. Не, я не отрицаю.
0: Там тоже лосьон, да, наверное.
1: Да.
0: Откуда вы вас доставали? Мы будем обсуждать, а вы пишите, вспоминайте в чат мобильного приложения Рекорда и наши соцсети.
3: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Раперы на рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжи.
2: Ровно 8:00 в Санкт-Петербурге по московскому времени.
3: Друзья, у нас среда, 22 июля. Если вдруг вы потерялись во времени, либо только что к нам присоединились.
4: Да, мы здесь.
2: В этом часе играем, не забывайте, поэтому мобильное приложение рекорда нужно установить.
3: А мы уже начали обсуждать тему и обсуждаем, откуда вас доставали.
2: Да, такая история у нас утренняя, откуда доставали. Давайте, давайте, вспоминайте все свою историю, откуда доставали.
3: Вот откуда, я рассказывала, по-моему, уже в Южном городе, не буду говорить, каком, нас на площади повели на экскурсию в отделение, потому что мы что-то там, видимо, ночью, ну, тусили как-то громко.
2: Полиция задержала?
3: Да,
2: ну, экскурсия,
3: да,
2: в отделении. Что это?
3: Я вуалирую как могу.
4: Очень много непонятных вводных.
3: Вот.
2: За просто так?
3: Что за просто
2: так? Ну, вы же что-то делали, наверное. Веселились громко?
3: Да яга у нас была и пенная.
2: Вот, вот, все понятно.
4: Подождите, а зачем вам попугай и мыльные пузыри?
3: Отлично, продолжаем вуалированно разговаривать. Смотрите, в тот раз мы вытащили сами себя. Мы показывали миниатюры юмористические, чтобы нас отпустили. Но потом мы хотели уехать из этого южного города. Мы же были на гастролях. Нас отправил туда наш общий один знакомый. Вы на него, кстати, работали. Не будем говорить фамилии. И мы звоним и говорим: Антон, Рома, пожалуйста, купите нам билеты, мы хотим уже вернуться, потому что денег здесь нету, а мы уже месяц там тусим. Типа, доставайте нас. Они говорят: позвоните через неделю.
2: О, этот Антон нас также кинул в одно время. Так себе человечек.
3: И не достали нас. Но мы достали себя сами. Мы пошли по набережной и нашли корпоратив. Я просто заглянула и говорю: ребята, давайте мы у вас выступим. Нам денег на билет не хватает. Мы выступили, они дали нам денег. Мы с ними классно потусили. И мы сами себя достали.
2: И это все полицейские?
3: Нет.
2: Получается, вы выступили перед ними?
3: Сначала выступали в полиции, а потом выступали перед убедительными людьми с кошельками.
4: Это вот это гастроли называется?
3: Да, прикинь.
4: Прикольно.
2: Ну, вообще классная
3: история.
2: Опыт. Ну, классно, естественно. И всех посмешили, смотри. И себя вытащили. И приключение какое. Да? Замечательно.
4: И рифма к имени как раз пригодилась, да, потом?
2: Антон-то да, стопудовый. Обсуждаем дальше. Откуда вы и вас доставали, Стасик? Была история у тебя?
4: Да у меня также из лифта. Я, слава богу, в полицию не попадал.
2: Да ты что?
4: Я избегал, да, все время.
2: Сбегал, ты хотел сказать? Убегал?
4: Ну да, наверное, так.
2: Продолжаем обсуждать, откуда вы вас доставали. Пишите свои истории, скоро будем читать чат мобильного приложения Рекорда.
3: Телеграм-канал Радио Рекорд.
4: И группа Радио Рекорд ВКонтакте.
1: Вейкаперы на Рекорде.

0: Обсуждаем, откуда вы или вас доставали. Такая тема у нас сегодня. Вот, пожалуйста, например, чесночный Баунти. Мой бульдозер из болота доставали. А меня достали недоумки, психи, неадекватные редиски. Вот так вот. Бульдозер из болота.
1: Ну, чтобы он работал потом.
2: Александр, меня доставали с макушки огромной сосны родителей, когда я жила у бабушки в деревне в детстве.
0: Была же так, да, я тоже помню. Ты на дерево забираешься, а слезть ты не можешь.
2: Да, а как так? Вот в одну сторону можно, а в другую сложнее.
0: А там уже расстояние другое до земли, и страшно как.
1: Это специальные гормоны, наверное, работают, единение с природой. Да. Ты залазишь, такой, все, я здесь должен быть.
0: Вспомнил, что примат.
1: Да.
2: Меня доставали из болота, катались на шине. А меня из пруда доставали, я упала в детстве в пруд.
0: Ну ты умела плавать в этот
2: момент?
0: Нет, не умела.
2: Ну, там, может, слава богу, не глубоко, по-моему, было. Что?
0: Тебя не забрасывали просто так учись плавать?
2: Потом забрасывали, да. Но это был тренер по плаванию. Бассейн.
0: Ну его уволили потом, видимо.
1: Пару недель назад причем.
0: Винсент пишет, чаще из отпуска. Есть корыстная категория личности, которая, условно говоря, все равно им, где я нахожусь. И поэтому уже не помню, когда был нормально в отпуске. Вот для таких коллег нужна отдельная категория вообще. Вот просто сразу блокать всех, наверное, зная, что они могут написать. Но это не очень же.
2: Согласна. Так, о, пришло время этой истории. Мне 15. С другом в деревне пошли на колодец пить стыренные у его бабули настойку вишни на самогоне. Все шло нормально, пока мы сидели. Из закуски у нас на двоих была конфета и мандарин. Допили, друг пошел пописать. А я решила попить из колодца. Ведро было на дне, и я стала доставать его по цепи руками и рухнула в колодец. Протрезвела моментально, а рука как белуга. Друг прибежал, доставал меня из колодца, как в мультике. Ну, погоди, в ведре. Ого, в ведре, прикольно.
0: Вот это моя детская фобия. Я всегда не хотел оказаться в колодце. Я думал, что если там окажусь, меня никто не услышит.
2: А ты смотрел тогда «Звонок» или как?
1: Да, «Звонок».
0: Нет, тогда еще не видел.
1: Ты знаешь, ты упал на дно колодца, такой, думаешь, что делать? А там специальный такой бокс. Типа, это платьишко и длинные волосы, чтобы пугать людей, теперь твои.
0: Не, ну вы видели колодцы, какими они бывают? Это реально страшно там оказаться. Ну, как еще, докричаться до кого-то нужно. А, так, меня все достали, Сергей Злой написал.
2: Ну, давайте закроем сразу тему одним сообщением. Однажды, 45 лет назад, меня достали из мамы. Все, закрыли тему.
0: Все, пишем другое, вспоминаем.
3: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Рекорд Dance Radio.
4: Засада на первой танцевальной. Прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 4 балла, местами затруднения. Основные пробки тебя ждут по улице Пушкина от Московской до Островского. Также по Фучик от Чишмале до Кайбицкой. И по Марджани от Фатыха Карима до Межлаука. Всем удачи на дорогах.
5: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
6: И Гитлер, и Злары, дамы и господа, стройка не стресс, если знаешь куда, место для авто, целый гектар заезжай.

0: информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама. Хотите, чтобы ваш ребенок учился с интересом и опережал сверстников? Top IT School – это современная частная школа в центре Казани с углубленным изучением IT и английского языка. Уроки английского с носителем, захватывающие занятия по разработке игр. Ведем набор с 1 по 9 класс. Успей записаться. 254-48-08. 254-48-08. 6+.
1: Дополнительное образование.
2: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
3: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741, 16+.
4: Мам, а я принцесса?
5: Конечно.
4: Платье и короны у меня есть. А где же мой трон?
5: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон – автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
4: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
6: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
7: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
8: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 21 по 25 июля. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
9: Он напоминает стук дождя по черепице и яркие неоновые улицы Бангкока. Кисло-сладкий, пряный. Разгадайте вкус Таиланда. Попробуйте пиццу том-ям.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
10: Спонсор часа. ООО «Глаз Клиник». Клиника зрения «Омикрон».

0: все в чат мобильного приложения Рекорда и пишем «Игра», если вы хотите оказаться в прямом эфире и сыграть с нами за приз. А мы пока обсудим, откуда вы или вас доставали. У Елены история интересная. Вот в детстве отец учил плавать, давалось плохо, в итоге доставал меня из реки, нахлебалась воды, плавать больше не хочу, учиться вообще. Ведь по-разному влияет эта история на кого-то. Кто-то так и не научился, а кто-то поплыл наоборот.
1: Ну да, порой надо опуститься на дно.
0: Хорошо, подытожил. Хорошо.
1: Да.
0: А что еще у нас есть? А, меня достал комары. Вот достают кого-то сейчас, кстати, летом.
2: А, сестру одноклассницы доставали из старого деревенского туалета. Жесть.
1: А. Ужас какой.
0: Может, просто она закрылась там.
2: Ну, вообще, это фобия, если честно.
0: Дырка в туалете деревенская?
2: Да, а причем у нас была в деревне на втором этаже, и там... Ты смотришь, как в космос.
1: На втором этаже?
2: Это на как? Втором этаже? Ну, короче, дырки давай находили? Без подробностей, а?
0: То есть не выгребали, а достраивали этаж просто.
2: Нет, ты смотришь вниз, как в бездну. Страшно.
0: Дмитрий рассказывает из наручников, говорит. Подруга приковала к столу, а оказалось, что ключ ее отца в 1000 километров. Сразу болгаркой срезали металлическую пластину между рукой и наручниками. Было по 12 лет, рассказывает Дмитрий.
1: Где вы наручники нашли?
0: Ну, видишь.
2: А постоянно доставал котиков с деревьев или головы детей, застрявших в решетке заборов.
1: А вот тоже, а кто-то спрашивал, может, котикам надо быть на этом дереве?
2: Ну, может, наверное, если они мяукают и просто. Они как люди, понимаешь, мы залезть можем, а вот слезть котики, видимо, тоже, как и люди, не могут.
1: Аля, но мы же не понимаем кошачий язык. Может, он кричит такой: «Эй, люди, я на дереве, выкуси!»
2: «Я родился!»
1: Может, вот так вот.
0: Евгений рассказывает, доставали из реки, когда я провалился на ней под лед. Ой-ой-ой, течение было сильное, но мне повезло, что я провалился почти у самого очень крутого берега, на который самостоятельно не забраться. Слава богу, был рядом человек на этом берегу, и он оперативно нашел очень длинную ветку и смог меня с ее помощью вытащить.
1: Прикольно.
2: Люди всякие вытягивают из-за врат Морфея, вечно им что-то нужно.
0: Чесночный Баунди однажды застрял в лифте и доставал себя сам. Уже открыл дверь, но приперся лифтер и начал на меня буравить. Пришлось укусить его за палец и спасаться бегством. А мы думаем, откуда вот эти странные новости, где люди кусают друг друга, что-то происходит там. Так вот, пожалуйста.
2: Меня доставали зимой, перепутал поворот, там горка и тупик. И две машины еще вытаскивали, которые пытались меня вытащить. В общем, двое суток, пока ребята с джипа алерта не приехали.
0: Зима вечно. Кто-то кого-то
2: достает.
0: Да, машины с задним приводом особенно страдают. А откуда вы или вас доставали, мы обсуждаем, а вы пишите свои истории, вспоминайте в чат мобильного приложения Рекорда.
2: Телеграм-канал Радио Рекорд.
1: И группу Радио Рекорд ВКонтакте.
3: Вейкаперы на Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Госдума приняла закон, регулирующий обращение криптовалют в России. Документ определяет порядок покупки цифровых валют через лицензированных посредников, устанавливает правила их использования для расчетов и вводит критерии криптовалют, которые смогут обращаться на российских биржах. Госдума продлила гаражную амнистию до 1 сентября 2031 года. Закон позволит россиянам еще 5 лет оформлять в упрощенном порядке права на капитальные гаражи и земельные участки под ними. По оценкам депутатов, благодаря продлению программы удастся узаконить еще не менее 500 тысяч таких объектов. Президент Никарагуа объявил об отмене выборов в стране. По его словам, такое решение не позволит оппозиции прийти к власти. Напомню, он руководит Никарагуа с 2007 года и ранее внес изменения в Конституцию, которые позволили ему избираться на пост президента неограниченное число раз. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Реклама.
2: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Ого, вы что, уже 2 часа в бадминтон играете?
4: Только 2. Вместе с только третьим ягодным лимонадом.
5: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
6: О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
8: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Mews Diamonds.
9: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда — информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
10: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай Greenfield в ассортименте 289 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
11: В ленте.
12: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т.

0: Цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
1: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения. Купер.ру/SP/BDO. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.

0: секунданты.
1: И сегодня в эту игру случайным образом попадает Константин. Костя, привет.
2: Здравствуйте, Радио Рекорд, здравствуйте, вы катеры.
3: Привет, Костя, из какого ты города?
2: Город Тверь.
1: Круто, мы обсуждаем, кто кого откуда доставал. У тебя была такая история, тебя, может быть, доставали оттуда?
2: Да, доставали, и из лифта доставали, было дело. Да, с другом ехали в лифт, он говорит, на самом деле это миф, то, что когда прыгнешь в лифте, он застрянет. Ну, само собой, оказался не миф, прождали, да, очень долго.
1: Так, да. Ну, неплохо, эти друзья, которые прыгают в лифте.
4: Да, всем... время экспериментов.
1: Да, всем мешают. У нас игра, да. Секунданты, Костя, она называется. У тебя будет 30 секунд, мы тебе отправим в какую-то ситуацию, историю, и тебе нужно будет взять с собой 5 предметов, но на определенную букву. И эти 5 предметов должны обязательно подходить к этой ситуации. Правила понятны?
2: Да, понятно.
1: Круто. Куда отправляем сегодня Константина?
3: А куда мы хотим его отправить? Может быть, полет на воздушном шаре?
1: Полет на воздушном шаре.
3: Может быть, даже в Каппадокии.
1: Может, просто вот ты летишь на воздушном шаре. Давай. Такая история. Уже в полете на воздушном шаре. А буква?
4: Буква П.
3: Нужно с собой взять что-то.
1: П. Петр. И, так, да, спрашивай, Константин.
2: Так, на воздушном шаре буква П, правильно?
1: На воздушном шаре буква П. Как все звучит, это же очень высоко. Итак, 30 секунд твои начинаются прямо сейчас. Давай, накидывай.
2: Так, ну, в первую очередь, понятное дело, парашют возьму с собой.
1: Круто.
2: Так, на кучу конфуза памперсы. Так, радиоприемник, чтобы не было скучно. Приемник. Перекись возьму с собой на всякий случай.
3: Да, хорошо.
2: И... Ну и портрет любимого человека. На случай, если да, потерплю крушение.
3: Нет, на случай, чтобы поорать кому-то, чтобы разделить.
1: На случай крушения у тебя перекись, поэтому не переживай.
2: Нет, просто кричать в портрет.
3: Вот, да, я тоже так думаю.
1: Ну, по-моему, справился. Идеально, как только мог, успел даже раньше.
4: Ну, я думал, что паспорт возьмет еще. Ну ладно, перекись перекрыла, все нормально.
1: Кость, мы тебя поздравляем. Приз твой, можешь привет передать кому хочешь.
2: Да, спасибо большое. Хочу передать привет всем, кто меня знает. Город Тверь. Большой привет огромный. Вот. Привет родным, само собой, близким. Вот. И, ну и всем привет.
1: Круто. Друзья, и вы ловите розыгрыш в прямом эфире, чтобы оказаться в прямом эфире и забрать приз.
0: Секунданты у вейкаперов.

Just do your best.

0: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Record
1: Dance Radio. Доброе утро, Казань! Всем отличного настроения! Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 26. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 30 градусов. Ветер южный со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра!
2: Спонсор программы «Жилой комплекс Адали». Застройщик ООО «ССМУ 88 недвижимость».
3: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в Адали от СМУ 88, в шаге от метро Горки. Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «ССМУ 88 недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
4: Рекорд. Реклама.
5: Ищете уютное место для дня рождения?
6: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в тренде.
5: Тренди.рф.
8: Бронь столов 225-44-33.
9: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
10: Представьте дом, в котором хочется жить. Где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар строит». Телефон 207-10-35. 207-10-35.
11: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Пицца!
5: Когда хочется всего и сразу. Горячие пиццы, свежих роллов, сочного бургера или ароматного вока. Secret Kitchen объединяет 4 кухни мира в одном приложении. Выберите свой вкус. Secret Kitchen – удовольствие, которое приезжает к вам. SecretKitchen.ru.
9: ИП Кравченко Дарья Владимировна. УГРНП 323-028-300-219-038. 6+.
13: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.

0: Концерт, дискотеку, любимые песни, бешеная энергия, яркое шоу и тысячи счастливых зрителей. Не пропусти музыкальное событие лета. Билеты на сайте ftbilet.ru.
1: В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант Остем с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд. Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
4: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500 54 20.

0: Рекорд. Вейкаперы.
1: Продолжаем обсуждать, откуда вы доставали либо вас. Читаем ваши истории. Поехали.
2: В детстве после каверзных споров и идейных предложений «А сможешь так?» приходилось доставать лампочку или чай изо рта товарищей.
1: Кстати, да, у нас тоже была такая история. Да, весело было. Только доктора могут это сделать.
3: Ну, у нас есть один товарищ, который может засунуть лампочку еще и маркер. Зачем ему это?
1: Так, детство закрылось в туалете. Маргоу пишет. Мама соседа позвала, чтобы дверь выбить. Позже брат из озера спасал. Решила как взрослый купаться пойти. Да на скользке плавать не умею. Будучи взрослый, прыгнул спасать подругу из реки. Сама уже. В итоге друг нас обеих вытащил. Это приключение.
2: А, случай из детства. В городе есть река, и когда бывали хорошие морозы, зимой она замерзала. Ну и, конечно же, всем мелким надо гулять по льду, не думая, что можно провалиться. И так двое знакомых вместе с овчаркой пошли гулять по льду. Сначала один провалился. Его стал пытаться вытащить друг, тоже провалился. По итоге их двоих вытащила собака, схватив за капюшон одного, потом другого также.
1: Ой, у Кати жестко. Ну, поначалу нет. Вот она когда-то под лед провалилась. А потом говорит, а еще я провалилась в дыру между вагоном и перроном. В тот момент, когда поезд начал движение.
2: Жесть.
1: Вот это жестко, страшно очень. Травма, наверное, на всю жизнь.
3: Хочется теперь дома посидеть, вообще никуда не выходить. Ни к колодцам, ни к поездам, ни ко льду.
1: Санечка пишет, работал со спасателями. В 4 утра снимал пьяного мужика с дерева на 7 этаже. С его слов сам не понял, как он туда забрался, когда убегал от драки какой-то. Тоже непонятно какой.
3: Знаешь, работал со спасателями, снимал мужика на камеру. Прикольно, выложил в сеть.
2: А меня доставали из подвала, который под полом в доме. Мне лет 6 было, полезла я на стул, что стоял на крыше этого подвала. И в общем вместе со стулом ушла вниз, отделалась только испугом.
1: В погреб это вообще отдельное приключение всегда. Туда упасть просто, как нечего делать.
3: Представляешь, тебя закрыли, зато есть еда какая-то, напитки.
1: Соленья там.
3: Да, месяц-полтора проживешь, продержишься.
1: Деда там встретил. Он сидит уже.
3: Первую версию деда.
1: Андрей Кош, 73, из отпуска меня достали однажды, чтобы я пришел и написал объяснительную о том, зачем поставил магнитолу в погрузчик. Вот как даже бывает. А что, в погрузчик нельзя магнитолу, что ли?
3: Ну, тоже. Тип мешает.
1: Что они себе позволяют? Откуда вы и вас доставали? Мы обсуждаем, а вы пишите в чат мобильного приложения Рекорда.
2: Телеграм-канал Радио Рекорд.
3: И группу Радио Рекорд ВКонтакте. Вейкаперы
0: на Рекорде.

0: реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
1: И вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
0: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
2: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация «Актив» 2026 года выпуска.
0: Вейкаперы.
3: На рекорд.

0: рэперы на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжи.
2: 9:01 в Петербурге по московскому времени. Если вы куда-то торопитесь, торопитесь.
3: Друзья, в этом часе не пропускайте. У нас будут интереснейшие фотофакты. А еще мы свяжемся с экспертом, который нам расскажет, как мужчину доставали из дупла.
2: Бобер напал на поляка и украл его трусы.
3: Бобер?
2: Житель Польши постоянно сталкивался с пропажей вещей изначально, которые сушились на веревке во дворе. Но живет он в частном доме. Долгое время он ломал голову, пытаясь понять причину, пока не застал воришку на месте преступления. Камеру установил, смотрит там здоровенный бобер, который постоянно берет по одной вещи и уходит к себе в озеро. Он даже не знал, что рядом с ним бобер живет. И вот так его любимые трусишки стали любимыми трусишками бобра.
4: Бобер, что за костюм ты собираешь? Куда тебе надо?
3: Да, либо у бобра там секонд-хенд где-то рядом с прудом.
2: Ну, может, он просто новость, какой-то материал для плотины нашел?
3: Возможно.
4: И, или бобры-тинейджеры играл спор и теперь должен стырить у него вещи. Он принесет их в свой бобриный колледж. Будет хвастаться.
3: Либо это бобр Робин Гуд. Он забирает как бы вещи у богатых, отдает их бедным.
4: И отдает их лесу, да.
2: Другим животным какими-нибудь бахали, да. Им бежит. У него на рогах трусишки эти.
4: Да почему на рогах? На нем.
1: Вейкаперы. На Рекорде.

0: пикаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Про бокс.
2: Да, Международный день бокса сегодня отмечается. Напоминаю, кто к нам присоединился. Так, три абсолютные легенды бокса. Мухаммед Али, Майк Тайсон и Рой Джонс-младший. Мухаммед Али трехкратный чемпион мира в тяжелом весе. Прославился феноменальной скоростью ног и мышления. Майк Тайсон самый молодой абсолютный чемпион мира в истории. Завоевал титул в 20 лет. Ну и Рой Джонс-младший один из самых одаренных и зрелищных боксеров, который брал чемпионские титулы в четырех весовых категориях. От среднего до тяжелого веса.
3: Интерес... Он еще рэпчик читает.
2: Да, прекрасно. Самый долгий поединок в истории бокса длился 110 раундов, почти 7 часов 19 минут. В 1893 году между Энди Боуном и Джеком Берком. Пока они оба не выбились из сил, и судья не объявил ничью. И против этого самого длинного боя есть самый короткий, который длился 4 секунды.
3: Он быстро вышел, щелкнул, ушел. Причем судья, наверное, и ударил.
4: Гайки были, наверное, в этом.
3: Слушай, а самый длинный бой, они идут уже где-то на раунде 50-м. Он мне уже говорит, давай на камень, ножницы, бумага играли. Просто в оскорблении.
4: У всех камень, потому что перчатка.
2: Мне кажется, они когда, знаете, есть такой, но они начинают друг друга душить, они могли чуть-чуть приложиться на плечико друг другу поспать. В 1946 году боксер Эдди Симс так эмоционально отреагировал на объявление результатов, что подпрыгнул и случайно ударил рефери, отправив его в нокаут. Радовался. А еще интересный случай был. Во время операции боксеру Джо Лучано врачи решили дать наркоз через маску. Однако боксер машинально защитился от резкого движения руки анестезиолога левым хуком, попав точно в челюсть.
3: Ой, это же жестко.
2: У них реакции, видите, какие прям.
4: Да вы, кстати, не наблюдал бокс по телевидению. Только вот ММА.
2: Чемпионат мира же был. Были отвлечены все. Сейчас
4: будет бокс. В принципе, не так много бокса, наверное. Не так часто проходят соревнования. Непопулярный вид спорта, что ли, стал?
2: Интересно. Не знаю, да нет, по-моему, есть. Надо погуглить.
3: Я не помню имя, был боксер, у него был матч, как раз вот бой с Мухаммедом Али. И идет все, бой, он бьет его, и Мухаммед Али спотыкается и падает. Mm-hmm. Ну, то есть такой, это даже не нокдаун, не что, даже не технически. Боксер поворачивается к своему менеджеру и кричит, беги в банк, мы богаты, подумав, что он вырубил Мухаммеда Али. Менеджер просто показал ему пальцем, что обернись, придурок, и уже через несколько минут его вырубили.
2: Да?
3: Конечно, это же Мухаммед Али.
4: Классная победа.
0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
5: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Радиоканал 101.9. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Дэнс. Радио.
6: Засада на первой танцевальной. Прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла, местами затруднения. Основные пробки тебя ждут по Сибирскому тракту от улицы Халитова до Попова. Также по Тукая от площади Вахитова до Сайдашева и по Тецевской от Челюскина до Копылова. Всем удачи на дорогах!
7: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
8: По сютиму веленью, по моему хотению, хочу для дома кровлю, фасад и забор красивый.
9: И очутился он в центре металлокровли. А там сайдинг, профнастил, черепица и штакетников вереница собственного производства да за один день.
8: Ну, тюка, молодец.
9: Центр металлокровли, Казань.
10: Тихорецкая, 7, корпус 2. Телефон 288-87-87.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
11: Трасса или бездорожье? Да какая разница? С новым Jetour T1 дорогу выбираете вы. Мощный и зверски красивый Jetour T1. Только в этом месяце. С выгодой до 530 тысяч рублей. И даже за наличный расчет. Jetour в диалог авто. На декабристов. Не оферта. Подробности в автосалоне.
12: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Day Damon Gyu всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
13: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
14: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева 93.
0: Радио Рекорд представляет «Катай с рекордом». С 20 по 31 июля по будням с 6 до 7 вечера слушай «Хочу и баста» и получи возможность катать с рекордом на новом крутом велике. Подробности в группе «Радио Рекорд Казань» во ВКонтакте. «Катай с рекордом». 12+.
10: Партнер проекта онлайн-гастромаркет «Секрет Китчен». ИП Кравченко Дарья Владимировна. УКРН ИП 323-028-00-219-038-6+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500-54-20.

0: Рекаперы. У нас в эфире человек, который доставал и спасал, ведущий инженер лужского отряда Lenoble Bosch Spas Андрей Дмитриев. Андрей, привет.
1: Доброе утро.
2: Андрей, здравствуйте. Давайте напомним историю. Значит, у нас на днях в Ленинградской области 35-летний местный житель решил залезть в дупло старого клёна, но выбраться смог благодаря Андрею и просидел там больше суток. Андрей, все верно?
0: Нам нужны подробности.
1: Ну, сутки – это, конечно, преувеличение такое небольшое, но полсуток он там отсидел.
0: А кто вызвал вас? Мне интересно, он сам?
1: Нет, вызвал его друг, и тоже там история непонятная, как он оказался, как узнал, что он в дупле там тоже скрывают. Но факт есть.
2: То есть, возможно, если бы друг не пошел искать своего друга, то он бы там в дупле еще дольше просидел.
1: Совершенно верно, да. И сколько бы он сидел... Ну, конечно, повезло, что это черта города. Может быть, и услышал кто-нибудь там, да, там, пошел на работу мимо, это самое. Но...
2: А вы потом спрашивали у этого мужчины, зачем он туда полез?
1: Честно, нет. Нам как бы примерно все понятно было, зачем, но это самое. Мы не стали его беспокоить, потому что, сами понимаете, там 10-12 часов он отсидел там. Ему было жутко.
2: Шоковое состояние, да?
1: Да, да, да.
0: Интересно.
2: А он в одежде был?
1: Да, но босиком.
0: Друг все-таки взял плату, да, свою за вызов?
2: Отдай мне свою обувь.
0: Классно. Ну, с человеком все в порядке, это самое главное, да? Он не поблагодарил вас как-то, не позвонил еще?
1: Нет, сказал спасибо большое, все, да. И пошел курить. Сел.
2: Он обещал больше в дупло не залезать?
3: Наоборот, сказал.
1: Обещал. Обещал, да-да-да.
3: Спасибо, через неделю я буду в другом дупле, пожалуйста, сразу заранее будьте готовы.
0: На вот этой улице, если что, будете проезжать мимо, зацепите меня заодно.
2: А часто вообще много вызовов за смену происходит? Или по-разному?
1: Таких?
2: Ну да.
0: Часто ли мы застреваем где-то?
1: Нет, ну, к сожалению, у нас там веселых случаев-то, да, маловато бывает, но вот таких, в основном, все такие.
2: А серьезно, мы не обсуждаем? Да.
1: Да, но бывают и такие.
0: Классно, классно, что мы знаем подробности. Спасибо ведущему инженеру лужского отряда Lenoble Bosch Spas Андрею Дмитриеву. Спасибо, что нас спасаете и бережете. Без вас мы бы в этом дупле, кто бы знает, насколько кто застрял. На двое суток так точно. Спасибо, Дим.
1: Спасибо.
0: Спасибо. Андрей, большое.
4: Вейкаперы на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Минпросвещение включило литературу о специальной военной операции в список патриотических произведений для школьников. Книги распределили по возрастным категориям от начальной до старшей школы. Помимо произведений об СВО, в перечень также вошли книги о Великой Отечественной войне и выдающихся деятелях России. В Санкт-Петербурге планируют построить сеть наземного метро стоимостью около 2 триллионов рублей. Власти уже создали рабочую группу, которая представит результаты проекта в октябре. Инициатива появилась на фоне того, что за последние 7 лет в городе открыли лишь 3 новые станции метро. Роман Джорджа Оруэлла 1984 вошел в число самых продаваемых книг в России по итогам первого полугодия этого года. «Антиутопия» заняла 3-е место в общем рейтинге продаж крупнейших книжных сетей страны. Издатели отметили, что интерес к произведению вновь начал расти после нескольких лет снижения спроса. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Реклама.
2: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
3: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
4: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
5: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме «Лента Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
6: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.

0: проходимости Jetour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. Jetour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
1: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторос».
2: У вас что, соревнования по поеданию арбузов? Это уже второй за день.
3: Только второй.
4: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
5: О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: Продолжаем обсуждать, откуда вы или вас доставали. Алешенька, сынок, голосовое прислал, давайте послушаем.
1: Доброе утро, ребят, еще раз. А я как-то решил повторить мем. Я въезжаю в стройку. И, собственно, въехав в стройку, улетел в яму. И меня доставали строители. И знаете, я вот поднимался не по карьерной лестнице, а по матной лестнице. И с каждой новой ступенькой все было обиднее и обиднее мат.
0: Классный мем, кстати. Просто въехал в стену тогда, такой железный забор.
2: Это хорошо, что есть карьерная лестница, можно просто по карьеру.

0: потом подниматься.
1: Да, глазно. В 25-м году в начале августа был на фестивале в Ижевске. Достал пол палаточного городка, потому что сутки орали песни с соседом Женькой. В этом году не поеду.
2: Не взяли, не сказали, где в этом году они будут, видимо. Эль-Осо, рабочие документы улетели в окно подвала девятиэтажки. Пришлось напарника держать за ноги, чтобы он их оттуда вытащил. Пока держал, видел лица прохожих. Прикольно, говорит, было.
1: От Николая. Из резко туалета вытаскивали меня сразу в речку. Правда, около часа потом со мной рядом почему-то никто не хотел находиться. Ну и шуток потом на полгода.
0: Мы знали, что ты такой человек, не возговорили.
2: Потолочник Николай говорит, примерно 3-4 года назад я делал тестю потолки. Ну, логично, на даче. Ну и как принято с тестем, грех не выпить. Пока делали потолки, накидались в щи. Но мы против алкоголя. Тесть решил меня отрезвить баней, что было большой ошибкой, стало только хуже гораздо. Тут я решаю нырнуть в кубовую емкость. Проблем нет, залетел в нее как в родную. А вот вылезти из нее уже не смог. Состояние опьянения, пришлось звать на помощь жену. А она с тещей стояла на крыльце и ржали надо мной, особенно когда я попросил тещу отвернуться, чтобы не смотрела, потому что я был голый. Итог, мне до сих пор это припоминают на каждом застолье.
0: Представляешь, они делали потолки с тестем, накидались. Такие, давай позовем жену с тещей. А они делали стены и тоже накидались. Они такие, мы не алло. И вот так вот никто никого не
2: По-моему,
0: достал.
2: По-моему, баня и алкоголь это вообще самое худшее, что насколько мне известно.
1: От Маргариты. Мы очень в детстве любили прыгать зимой в сугробы. Больше всего нравилось прыгать с балкона второго этажа, из гаража. И как-то раз мы решили с друзьями попрыгивать как раз в гараже и нашли идеальнейший сугроб. Начали прыгать, но как дошла моя очередь, я почему-то полностью туда провалилась. Оказывается, под сугробом была двухметровая яма. И чтобы как раз туда сгружать весь снег. Я там валяюсь, думаю, что делать? Друзья побежали моей маме рассказывать, а я им вслед кричу: «Не надо! Она меня потом гулять не отпустит!» В итоге рассказали маме, та за голову взялась. Подначила соседей с лопатами, и меня выкапывало 4 человека.
0: И сказала, так а пусть там и живет.
2: 4 человека. Вот это форт у них был зимний, да, представляете?
0: Ну, у нас сугробы такие выпадали, что можно было прям хижину построить.
1: Но ей прям нравилось там валяться, прям кайфово. Страшно только, что потом мама гулять не пустит.
2: Откуда вы и вас доставали, обсуждаем, а вы пишите в чат мобильного приложения Рекорда.
1: Телеграм-канал Радио Рекорд.
0: И группу Радио Рекорд ВКонтакте.
3: Вейкаперы. На Рекорде.

0: для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Доброе утро, Казань! Всем отличного настроения! Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Виницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 26. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 30 градусов. Ветер южный со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра!
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: Бро. Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяется до 31 августа.
1: Радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий «Академия ТОП» по направлениям программирование и дизайн, интернет-маркетинг и кибербезопасность, специалист в области искусственного интеллекта и цифровая юриспруденция. Обучение на базе 9 класса или параллельно школе для учащихся с 8 по 11 класс. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход, IT-образование. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Колледж IT ТОП. Звоните 211-0073. Ищите в сети «Академия ТОП» в Казани.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
4: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
5: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
6: Лето. Время обновлений. Собираетесь в отпуск или хотите обновить гардероб? В оптово-розничном торговом центре «Порт» большой выбор одежды, обуви, товаров для дома и техники по выгодным ценам. Оренбургский тракт 158. Остановка РКБ.
7: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай в своем смартфоне. Чем больше тапов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери. Натапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
8: Категория 18+.
1: Рекорд Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

0: А откуда вы или вас доставали? Еще немного обсуждаем и подводим итоги голосования.
1: Ха, привет, Викапер. Очень похоже, что вы меня достали. Каждое утро мы против алкоголя, мы против алкоголя. Теперь я против. Вот уже 4 месяца вообще не пью. А я все думала, откуда у меня теперь? Теперь понял, это вы меня надоумили.
0: Запрограммировали.
1: Вы меня достали из этой алкоямы.
2: Самое время это отпраздновать. Приезжай.
0: Я даже не знаю, это похвала была или нет.
2: Нет, похвала это был друг
1: сладкий. Это похвала с претензией.
0: Ну ладно. Катерина, во время свадебного путешествия по Италии муж потерял часы в бассейне отеля. Рядом был дайвинг-центр, и по счастливой случайности именно в этот момент дайверы с этого центра как раз тренировались в бассейне нашего отеля. Мы попросили их помощи, и, конечно, они с легкостью достали часы со дна.
1: Меня доставали из табуретки, когда мне было лет 6.
0: Светлана пишет, в 6 лет, опять же, все в 6 застревали. На школьном дворе решила полезть между перекладинами. На радуге такая была железная у всех. А, все пролезло, голова нет. Так и висело полчаса, пока добрый дядя не приходил мимо с вопросом, что висишь? Я говорю, вишу. И не помог меня снять оттуда. Подруга доставала из открытого канализационного колодца после неудачного падения во время драки. Всем добра, чтобы вас не доставали ниоткуда.
2: Да что ж там за история? Драка-то откуда?
0: Да, вот так вот.
2: Интересно.
0: От лестницы до драки. Один шаг.
2: Прикинь, это техничный ход уйти от драки. Такой, ведешь специально противника, вы махаете, хоп, флюк. И такой, сбежал.
1: А в детстве гуляли с ребятами за домом в чистом полюшке. Там были подсохшие колеи от колес какой-то огромной машины. Ходили, наступали, проверяли, засохло или нет. Я такая в белых кроссовках и проваливаюсь в грязь одной ногой по щиколотку. Мне было стыдно в таком виде идти домой. Там же мальчики были, которые мне нравились. Я решила сократить путь домой, чтобы меня никто не увидел. Полезла на балкон, потом в форточку. Хорошо, что на первом этаже жили.
0: По голосовалке давайте, откуда вы или вас доставали на первом месте. У нас варианты из лифта, конечно, большинство из нас застревало. На втором месте это из отпуска, вот эти самые надоедливые коллеги. И на третьем месте у нас вариант это из депрессии. Вот что неожиданно.
3: На рекорде.

0: Рекорд реклама. Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
1: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация «Актив» 2026 года выпуска.
2: Вейкаперы
3: на рекорде.

0: Каперы на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: У нас ровно 10.00 в Санкт-Петербурге по московскому времени.
3: Что будем делать в этом часе?
2: Факты расскажем.
3: Да, а нет,
2: сыграем. Только одному, конечно же, практически. И вы тоже. Мобильное приложение Рекорд установите себя, но он пригодится.
3: А у нас, друзья, есть радостное известие. Мы готовимся к осени. 16 октября, 7 ноября. Знаете, что делать?
2: Конечно.
3: У нас главное трансовое событие страны от Радио Рекорд, фестиваль трансмиссии, возвращается с новой постановкой «Портал». Три иностранных артиста: Ронски Спит, Ален Водс, Рэм, а также российские звезды трансмузыки. Просто запоминайте: 16 октября, Москва, Викей Стадиум, 7 ноября, Санкт-Петербург, Temple of Dir. Трансмиссия «Портал». И я, честно, от себя рекомендую заранее запланировать, заранее купить билетики. Все это будет намного вкуснее по сценообразованию, чем ближе к мероприятию. Возрастное ограничение 18+.
2: Слово Кайти Акитанга признали самым красивым в мире. Международное жюри лингвистов, есть такое, оказывается, экспертов, оценивало звуки произношения, значение и культурную уникальность многих слов. 200 их примерно было из 75 языков. Представляете? И Кайти Акитанга признана победителем. Это слово майорского племени. Майорского племени. Чего?
3: Слово майорийского племени.
2: Ну, пусть так.
4: Нет, может, там одни майоры, откуда ты знаешь?
3: Я понимаю, что тебе навеяно песни, но немножко другое.
2: Да пусть так, я же сказал. В общем, означает ответственность человека защищать природу для будущих поколений. Майори считают себя частью природы, а не ее владельцами. Вот какая философия у данного племени.
4: Хорошая позиция.
3: Кайти Акитанга.
2: Ну, вообще некрасивое слово, если честно. Могли получше.
3: Да, симпатично. Мне просто интересно, почему всего 223 слова? Это ж так мало. Из них выбирали. Из каких?
2: Когда слово «деньги» вдруг перестало быть красивым, а Кайти Акитанга вдруг хорошее.
4: Кэш,
2: прекрасное слово, гораздо лучше.
3: Бабосики,
2: Кайти Акитанги. Все лучше Кайти Акитанги.
4: Ну, не факт. Ну, оно такое, оно может быть же как обзывательство. Эй, Кайти.
2: Кайти Акитанга, это где?
4: Это вот там, вот за вулканом.
1: На Рекорде.

0: вейкаперы на рекорде. Популярити.
1: Вам так точно нужно сейчас открыть мобильное приложение «Рекорд». У нас «Популярить» впереди. Это какой-то опрос был произведен среди людей просто так на улице. И они давали свои ответы на этот вопрос. Самые популярные, топ-6, есть у нас сейчас. Ребятам их нужно выбивать, а вы им помогаете в чате мобильного приложения «Рекорда». Итак, вопрос. Самый популярный рисунок на шкафчиках в детском саду.
2: Солнышко.
1: Это самый популярный, да? Молодец, 1-0.
3: Животное какое-то.
1: Ну, какое? Это не ответ.
3: Котенок.
1: Нет такого.
2: Зайка.
1: Да, 2-0. Стасик.
3: Цветочек.
1: Цветочек, да, кстати, о, есть.
2: 2-1. Медвежонок.
1: Нет такого. Я вам больше скажу, дальше животных нет.
2: Нет,
1: вообще
2: только
1: нет.
2: Зайка попал.
1: Все,
2: в топчик.
1: Только один был.
2: Я думаю, зайка, там цветочек.
3: Фруктики какие-нибудь.
2: Да, яблочко.
1: Да, есть такое, 3-1 уже.
3: А, я знаю, вот этот маньяк из фильма «Крик с ножом».
1: Это другой детский сад, не подходит.
2: А, Каспер, привидение.
1: Да откуда вы такой берете? Как, что за садик?
3: Грибочек.
1: Нет, грибочек.
2: Имя человечка.
1: Нет,
2: именно рисуночек.
1: Рисунок именно.
3: Мона Лиза.
2: Соска.
1: Кого-то возможно.
3: Не обзывайся.
1: Просто она так вырядилась, ничего страшного. Так, еще что? Ну это такая вкусная ягодка.
3: Вишня.
2: Малина!
1: Вишня, конечно, 3-2. Последний вариант. Остался вам выбить. Какой же?
2: Так, ну, вишенка, вишенка.
1: Куда хотят дети сбежать обычно из детского сада?
3: В Неверленд.
2: В песочницу. Куда? В магазин. Домой.
3: Домой.
1: Домик. Домик, конечно. Самый популярный рисунок на шкафчиках в детском саду — это солнышко, вишенка, цветочек, зайчик, яблочко и домик. Какое было у вас, напишите в чат мобильного приложения «Рекорд».
0: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
4: Засада на первой танцевальной. Прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 2 балла. Дороги почти свободны. Основные пробки тебя ждут по улице Тукая от площади Вахитова до Сайдашева. Также по Ершову от Арбузова до Вишневского. И по улице Пушкина от Гафури до Дзержинского. Всем удачи на дорогах!
5: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
6: Сказала грозная царица.
7: Хочу металлочерепицу.
6: Иван к вопросу подготовлен. Поехал в центр металлокровли. Там для царей и для цариц полно металлочерепиц.
8: Сказочный выбор металлокровли для самых взыскательных покупателей. Центр металлокровли. Казань.
9: Тихорецкая, 7, корпус 2. Телефон 288-87-87.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
10: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено, не является офертой и действует, пока автомобиль есть в наличии.
11: Привет, я Азат Назмудинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
12: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
13: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-244-741, 16+.
14: Он напоминает стук дождя по черепице и яркие неоновые улицы Бангкока. Кисло-сладкий, пряный. Разгадайте вкус Таиланда. Попробуйте пиццу том-ям.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
15: Спонсор часа. ООО «Глаз Клиник». Клиника зрения «Омикрон».

0: вейкаперы. Любовный гороскоп.
1: Прямо сейчас на 22 июля.
2: Овны, сегодня вы будете настолько убедительны, что сопротивляться вашей воле будет решительно невозможно.
3: Тельцы, сегодня вам стоит забыть на секундочку о своих чувствах к вашему любимому человеку, посмотреть на него непредвзято.
1: Близнецы, пожалуй, ваш сегодняшний день стоит того, чтобы написать про него книгу.
2: Раки, сегодня вы будете очень мило разговаривать с вашим любимым человеком ни о чем.
3: Конец, сегодня вы готовы хлопнуть дверью и покончить с этими отношениями, если ваше решение взвешено.
1: Девы, все, что скажет вам сегодня ваша половинка, вы будете считать вздором, даже не вдаваясь в суть ее слов.
2: Весы, сегодня вашему любимому человеку придется вас постоянно в чем-то убеждать и переубеждать.
3: Скорпионы, будьте терпимы. Да, это трудно, но что поделаешь.
1: Стрельцы, сегодня ваш любимый человек не будет ожидать такого количества внимания с вашей стороны, поэтому будет смущен и удивлен.
2: Козероги, сегодня благоприятный день для того, чтобы вместе отправиться за покупками.
3: Водолеи, нынче вас может сблизить совместный поиск чего-нибудь.
1: Рыбы, устройте маленький семейный вечер с просмотром хороших фильмов, играми или чтением книжек вслух. Любите друг друга, друзья.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Верховный суд России постановил, что водители не обязаны возить с собой распечатанный полис ОСАГО, если он оформлен в электронном виде. Такое решение было принято после спора автомобилиста со штрафом за отсутствие бумажной версии документа. Суд признал, что наличие действующего электронного полиса подтверждается через базы данных, поэтому состава нарушения в таком случае нет. Центробанк предложил запретить подросткам от 14 до 18 лет самостоятельно оформлять электронные кошельки. По задумке регулятора, пользоваться такими сервисами несовершеннолетние смогут только с согласия родителей или законных представителей. Мера направлена на борьбу с кибермошенничеством, вовлечением подростков в схемы дропперства и защиту детей от финансовых рисков. Жителей Подмосковья призвали не трогать и не обнимать ежей. В лесном хозяйстве напомнили, что даже случайный укол иголкой может стать поводом для экстренной профилактики бешенства, особенно если в рану попадет слюна животного. Специалисты также посоветовали не кормить с рук и не брать на руки диких животных, а при укусе или царапине сразу обращаться в травмпункт. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Реклама. Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
3: Инстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 кг. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
4: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
3: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама ООО «Ватур Моторос».

0: Новые каперы на рекорде. Горячие новости.
1: Что в среду актуально?
2: Пьяный посетитель кафе бросил стулом девочку, отказавшуюся пить с ним пиво.
3: В чем он не прав?
2: Нет, вообще как бы новая фобия. Я сначала думала, ну, насколько как бы взрослая девочка. Оказывается, это маленькая девочка была. Ей 14 лет было, она была с родителями. Родители отошли, и в этот момент 56-летний посетитель такой предложил девочке выпить пиво. Она отказалась, и он разозлился. На отказ.
3: Это вот еще одно доказательство того, что сейчас молодежь выглядит не на свои годы.
2: Думаешь?
3: Я думаю, что да.
4: У этого гнева есть своя подоплека. Кто знает, может быть, в начале, когда он пришел в бар, она, пока родители отвернулись, доставала: купи пиво, купи пиво, купи пиво. Он отстоял очередь, договорился с барменом. Он говорит, типа, я купил, вот все, безалкогольное, как ты просил. Говорит, мне не надо, не буду. Естественно, человек запулил мне стулом. Не оправдан, полудурок, что ты делаешь?
2: Нет, ну конечно, вызвали полицию, ничего он не оправдан.
4: А он ему говорит, пиво будете? Он говорит, аккуратнее, у него там ножи. Мы будем.
3: Мы все будем пиво, все, кто здесь есть.

0: Уберите стулья. Ну, интересно. У меня новость: горячая кола без сахара ускоряет старение мозга, что неожиданно. Это показало новое исследование. Почти 13 тысяч человек в нем поучаствовали. За участниками эксперимента наблюдали 8 лет аж. Те, кто употреблял больше всего искусственных подсластителей этих самых, теряли память и когнитивные способности на 62% быстрее остальных. Говорят, да лучше выпить их с сахаром эту колу, тогда и то меньше вреда будет.
1: Ну вот совет, да, что настоящий сахар в напитках, да, даже если там не самые вредные заменители, хотя все вредные, уж лучше ложка сахара вот эта, которая. Да, там тоже вредно, но зато не какая-то вот химия.
0: А то напьются вот этой своей колы с сахарозаменителями, и потом начинается. Я эксперт-психолог, записывайтесь ко мне в социальных сетях.
2: А, кстати, искала тут как-то обезжиренный кефир, который 0%, его нигде нет. Потому что я, кстати, читала, что тоже это все бредятина, и нет смысла
1: обезжиренный.
2: Ну, да, кефир какой-то, 0% жирности.
1: Я где-то слышал, что есть такая тема, ну, вот молоко и его жирность. Молоко-то, оно одной жирности все время. Просто его таким образом фильтруют, что превращают его вот в какую-то жижку. А потом уже искусственно добавляют жирность.
2: Не факт, что она вообще полезна.
1: Вот то есть, по сути, да, это вот такая вот.
0: Мне кажется, лучше жирного и нормального, но не в большом количестве, чем вот этого бескалорийного, без сахара, без масла, там, чего-то еще, и в большом количестве.
1: Ну, вот я один раз выбирал продукты, что взять, так думаю, ну, возьму вот ветчину, там еще что-то такое, знаешь, на бутерброды. Говорит, нет, возьми лучше бекон. Я говорю, так он же жирнючий. Но это настоящий животный жир. Это вот сало, вот это все. Чем ты возьмешь, непонятно, какую с химиями.
0: Ты
1: вот
0: на беконе теперь, мы правильно понимаем?
1: Бекончик очень вкусный. Мы то, что мы едим. На рекорде.

0: детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Доброе утро, Казань! Всем отличного настроения! Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Виницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 26. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 30 градусов. Ветер южный со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра!
2: Спонсор программы «Жилой комплекс Янолив». Застройщик ООО «СЗ ПСК СМУ-88».
3: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
2: Застройщик ООО «Специализированный». Застройщик ПСК СМУ-88. Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Янолив. Жилой комплекс на берегу Волги.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
4: Рекорд. Реклама.
5: Хотите, чтобы ваш ребенок учился с интересом и опережал сверстников? Top IT School – это современная частная школа в центре Казани с углубленным изучением IT и английского языка. Уроки английского с носителем, захватывающие занятия по разработке игр. Ведем набор с 1 по 9 класс. Успей записаться. 254-48-08. 254-48-08. 6+.
2: Дополнительное образование.
6: Казань встречает атмосферу настоящего квартирника. Бар «Евгенич» — это музыка 80-х и 90-х. Танцы, песни хором, домашний плов по рецептам Сергея Жукова и вечера, которые не хочется заканчивать. Без пафоса, без суеты, с ощущением, будто пришел к своим. «Евгенич», профсоюзная 10/14. Приходи, здесь ты дома. 18+.
7: Огромный выбор и низкие цены на айфоны, смартфоны OnePlus, Google Pixel, Xiaomi, а также технику умного дома Roborock, Dreamy и Dyson. Переходи на kazandigital.ru и будь в тренде.
2: ИП Туманов Олег Николаевич, город Казань. ОГРНП 316-169-300-134-608. 12+.
8: Ищите уютное место для дня рождения?
9: Или теплых семейных встреч?
8: Семейное кафе «Тренди».
9: Вкусно, уютно для всех.
10: Семья всегда будет в тренде.
8: Trendy.rf.
2: Бронь столов 225-44-33. Город Казань, ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
11: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
12: Удивительно, раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
13: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-10-00.
11: И зайки зубки проверим.
14: Применяется комбинированный ингалятор. Ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

0: общем, у меня есть идея, а вы скажите, сработает или нет.
1: Давай.
0: Искусственный интеллект, да? Многие же, когда задают ему запрос, в конце обязательно благодарят. Ну, не все, часть.
1: Да,
0: ну,
1: редко.
0: Немногие вообще. А что, если сделать так, что пока ты не поблагодаришь этот искусственный интеллект, нового запроса ты создавать не сможешь? Это чтобы люди стали добрее и культурнее.
1: А подожди, у меня есть вопросы. Почему ты хочешь, чтобы люди были добрее к искусственному интеллекту, когда они должны быть добрее в жизни,
0: да, подожди,
1: добрее в комментариях?
0: Начать нужно с малого. Сначала мы благодарим машину, потом мы переходим на людей, более сложный уровень.
1: Так ты изначально не хами машине, я просто, как корректно формулирую вопрос чату.
0: Ты не поняла мой запрос.
2: Предлагаю найти разработчиков этой машины. Да. Кто ее собирал, поблагодарить их. Если это был станок, поцеловать там, спасибо, что собрал.
0: Я просто чаще же сейчас общаются в чатах с искусственным интеллектом, да, там что-то узнают. Так если там быть добрее, можно потом перенести это на людей. Вот такая глобальная штука.
2: Не знаю.
1: Мне кажется, нужно наоборот начинать с людей.
0: С людей уже когда-то начинали. Мало что вышло. Друзья, спасибо вам большое за это замечательное утро. С вами были Вейкаперы и Никит Стасаня.
1: Классного настроения, отличного дня. Ждем вас завтра в четверг в 7 утра.
2: Всем хорошего продолжения этой рабочей недели.
1: Пока! Вейкаперы на рекорде.

0: Record Dance Radio.
1: Йоу, первая танцевальная на связи. Я Никит Бурягин здесь с вами, чтобы рассказать, что там у нас интересного есть. Там воробьев снова пересчитали по всей России. В августе стартует новая народная перепись этих птиц. И именно в конце лета проводят учет. И говорят, что это удобнее всего. К этому времени воробьи уже успевают вывести два потомства, как минимум. Видите, сколько мы не знали о воробьях вообще. И во время последней зимней переписки, кстати, что недавно было, удалось насчитать 320 тысяч примерно. И не просто так это все. Мы как-то смеялись над этим, да? Да зачем воробьев пересчитывать? Ха-ха-ха, хи-хи-хи. Орнитологи, оказывается, используют эти данные, чтобы следить за численностью птиц и понимать, как меняется городская среда. Меньше воробьев – все значит, и нам пора что-то делать. Больше воробьев – комфортно. Природа еще главенствует в наших городах. Голуби не считаются. Их невозможно пересчитать, потому что там непонятно вообще, как они появляются на свет. Детей голубей так никто и не видел. Кстати, воробьи — это не дети голубей, если что. Друзья, теперь к трекам. В этом часе полезное узнали. Там Солова, Obla.com, Record Mix. Арджи услышим. Resurrection, Record Remake.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Record. Реклама.
1: Где участок выбрать?
2: Какой фундамент?
1: Какой кирпич?
2: Сколько это вообще стоит?
3: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
4: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
5: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
6: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УКРН 127-39-244-741, 16+.
7: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
8: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
9: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
10: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
11: В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Он напоминает стук дождя по черепице и яркие неоновые улицы Бангкока. Кисло-сладкий, пряный. Разгадайте вкус Таиланда. Попробуйте пиццу Том-Ям.
14: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 21 по 25 июля. Казань, Московская 1, Дворец спорта.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Рекорд. Новости.
1: Верховный суд России разрешил водителям не показывать инспекторам бумажную копию электронного полиса ОСАГО. Суд постановил, что сотрудники госавтоинспекции должны самостоятельно проверять наличие страховки через электронные базы данных. Возить с собой распечатку электронного полиса больше не требуется. В компании Армении получили право на поставки рыбы и рыбной продукции в Евросоюз, заявил министр экономики страны. По его словам, Армения приняла соответствующие процедуры для экспорта, а из Евросоюза получены все необходимые разрешения. Ранее Россия полностью приостановила импорт рыбной продукции из Армении. Лионель Месси впервые прокомментировал поражение Аргентины в финале чемпионата мира. Футболист признался, что боль от поражения невыносима, но подчеркнул, что гордится командой, дважды подряд вышедшей в финал. Также Месси поблагодарил болельщиков за поддержку и поздравил сборную Испании с чемпионством. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
6: Дэнс лето! На рекорде! Yeah!

0: для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Добрый день, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 30. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня.
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: понравится.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети «Глобал Сервис» и распространяется до 31 августа.
2: Рекорд. Дэнс-радио. В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
3: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий «Академия ТОП» по направлениям программирование и дизайн, интернет-маркетинг и кибербезопасность, специалист в области искусственного интеллекта и цифровая юриспруденция, обучение на базе 9 класса или параллельно школе для учащихся с 8 по 11 класс, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, IT-образование. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Колледж IT ТОП. Звоните 211-0073. Ищите в сети «Академия ТОП» в Казани.
4: Нюха сама себя не отметит. На хате у Евгеньевича есть все для шумного праздника. Караоке, музыка, ведущий, банкеты, место для всей компании. Собирайте друзей, а для именинника у нас действует специальное предложение. Минус 30% на весь банкет. Отмечаем по-домашнему, но громко. Хата у Евгеньевича на Профсоюзной 10/14. Бронируй дату заранее. 18+.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Радиорекорд представляет «Катай с рекордом».
6: С 20 по 31 июля.
2: По будням с 6 до 7 вечера. Слушай «Хочу и баста». И получи возможность катать с рекордом на новом крутом велике. Подробности в группе «Радио Рекорд Казань» во ВКонтакте. Катай с рекордом. 12+.
7: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
8: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай на своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Звери, Ваня Дмитриенко, Баста и Руки Вверх. Натапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина «Твой». Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
9: Партнер проекта онлайн-гастромаркет Secret Kitchen.
10: ИП Кравченко Дарья Владимировна. УКРН ИП 323-028-00-219-038-6+.
2: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

Dance Radio. Йоу, первая танцевальная, на связи я, Никита Бурягин. Ну и что, друзья, самый крутой ютубер и блогер всего мира Мистер Бист официально женился на своей девушке Теи. Пара сыграла свадьбу, кому интересно. Причем контента особого из этого не делали. Ребята все делали для себя и для своих близких. Бист так и сказал, говорит, вот наше это наше, все остальное публичное. Видите, как грамотно все разделил. Предложение он сделал еще на Рождество в 2024 году, но торжество состоялось вот только в начале этого месяца. И вообще об этом узнали вот только недавно, даже спустя какое-то время после того, как ребята официально расписались и отпраздновали это все со своими гостями. Замечательно, замечательно, когда образуются новые семьи. Давайте ваши поспоминаем, свадьбы, какие-то годовщины семейные. Напишите, что на них происходило интересного в чате мобильного приложения Рекорда. Я с удовольствием их почитаю. Пока расскажу о треках в этом часе. Джоэл Кори и Whisper. Тиесто и Оливия Себастьянелли, Don't Lose Your Head. Power в этом часе, Calling Out of For You.

0: Голос лета в мобильном приложении Рекорда.
1: Рекорд. Реклама.
2: Чувствуешь? Это не просто ритм. Это адреналин. 8 августа Татнефть

0: уже в продаже.
1: Папа, еще круг!
2: А я на боулинг.
3: Мам, я в игровые автоматы.
4: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
5: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500-54-20.
6: Спонсор часа. О, Глаз Клиник. Клиника зрения Омикрон.

0: Рекорд. Новости.
1: Власти Евросоюза исчерпали запас идей относительно новых пунктов, которые они могут включить в 21-й антироссийский пакет санкций, так как эти меры ущемляют интересы государств сообщества, сообщает Политико со ссылкой на источники. Павел Дуров сообщил, что у Telegram появится свой встроенный криптокошелек Gram этим летом, передает ТАСС. Мгновенные транзакции станут доступны более чем миллиарду пользователей. По его словам, внедрение станет самым масштабным в истории человечества. Это будет криптокошелек без хранения ключей, отметил он. FIFA отменила красную карточку, полученную аргентинцем Паредесом в финале чемпионата мира, сообщает BBC. После финальной встречи Паредес устроил потасовку с испанскими игроками. После матча карточка была удалена из протокола. FIFA подтвердили, что никаких дисциплинарных мер к Паредесу не было применено. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
4: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
5: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
6: Record.

0: 101.9 для детей старше 12 лет. Record Dance
1: Radio. Добрый день, Казань! Всем отличного настроения! Это первая танцевальная, меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 30. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня!
2: Спонсор программы «Жилой комплекс Адали». Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость».
3: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от «СМУ-88» в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
4: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
2: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «СЗ-станция спортивная 2». ООО «СЗ-станция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
5: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
6: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
7: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
5: И зайки зубки проверим.
8: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Привет, я Азат Назмудинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой, быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
10: В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500 54 20.

Йоу, первая танцевальная на связи. Я Никита Бурягин, здесь с вами. В телегу захожу, наш телеграм-канал Радио Рекорд. Подписывайтесь обязательно, в Максе есть, в ВК. Мы есть везде, где только можно. Мы есть, друзья, давайте дружить, давайте смотреть друг на друга. В чатике не забывайте регаться. Фотографии свои тоже ставьте. Это чатик видят в мобильном приложении только ведущие. Поэтому нам приятно вас лицезреть воочию. Ну а вы нас всех и так видели. В общем, только что новость в телеграм-канале нашем появилась. Девушка разрисовала машину бывшего парня за измену. Что написано? Писал конкретно. Одно слово будет неэфирное, я думаю, поймете какое. Я его завуалирую. Это девушка. Вот так. Того стоило? Задала вопрос девушка, которая разрисовала автомобиль. Я тебя любила на другой стороне. Соседи сфотографировали результат. Автомобиль теперь украшают надписи эти самые баллончиком. Что думаем по этому поводу, друзья? Можно написать в чат мобильного приложения Рекорда, в телегу подписаться, обсудить с нашими слушателями эту новость, кстати, что важно. Не переборщила ли? Вроде и частное имущество. С другой стороны, душевная обида и травма, которую придется прорабатывать. Как вы считаете, что наблюдали подобное в своем дворе? Напишите в чат мобильного приложения Рекорда. Может быть, что и похуже было? Интересно будет почитать. Пока к трекам в этом части. Там Дивак, Slowdown. Сами в этом часе. Shades of Blue.

0: All Things Break. Gravity, конечно, работа. И это краткий спойлер того, что мы услышим в этом часе. Начинаем с Хюгеля и трека Moving to the Sun в рекорд-миксе, что важно. И вы слушаете.
1: Дэнс лето. На рекорде.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Бобер напал на поляка и украл его трусы.
2: Бобер?
1: Житель Польши постоянно сталкивался с пропажей вещей, которые сушились на веревке во дворе. Застал воришку на месте преступления. Смотрит, там здоровенный бобер. Постоянно берет по одной вещи и уходит к себе в озеро.
2: Бобра там секонд-хенд где-то рядом с прудом.
3: Или бобры тинейджеры где-то там отдыхали, и он проиграл спор, и теперь должен стырить у него вещи. Он принесет их в свой бобриный колледж, будет хвастаться.
2: Либо это бобр Робин Гуд. Он забирает вещи у богатых, отдает их бедным.
3: И отдает их лесу, да.
1: Другим животным, у него на рогах трусишки эти.
3: Да почему на рогах? На нем.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Рекорд. Реклама.
4: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 21 по 25 июля. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
5: Пицца!
6: Когда хочется всего и сразу. Горячие пиццы, свежих роллов, сочного бургера или ароматного вока. Secret Kitchen объединяет 4 кухни мира в одном приложении. Выберите свой вкус. Secret Kitchen – удовольствие, которое приезжает к вам. secretkitchen.ru
7: ИП Кравченко Дарья Владимировна. УГРНП 323-028-319-38-6+.
0: Реклама в Казани. 500-54-20.

0: Рекорд. Новости.
1: Предстоящая зима будет сложной для энергосистемы Украины, сообщает Укрэнерго. Там отметили, что восстановление поврежденных энергообъектов продолжается, но нынешних объемов недостаточно для компенсации утраченных мощностей. Температура минус 10 градусов уже может стать критической. Центробанк на заседании 24 июля может сохранить ключевую ставку на уровне 14,25%. Такой прогноз дали 18 из 22 опрошенных участников рынка. Еще трое допускают как сохранение ставки, так и ее снижение до 14%, и лишь один считает базовым сценарием снижение на 0,25% пункта. Месси признали лучшим игроком чемпионата мира 2026 по версии Международной ассоциации спортивной прессы. В голосовании приняли участие журналисты из 121 страны. Лионель Месси набрал 1179 очков, опередив Килиана Мбаппе и Джуда Беллингема. Главное трансовое событие страны от Радио Рекорд. Фестиваль «Трансмиссия» возвращается с новой постановкой «Портал». Три иностранных артиста – Ронский Спид, Алин Уотс, Рэм, а также российские звезды транс-музыки. 16 октября – Москва, Вики Стадиум, 7 ноября – Петербург, Temple of Dirt. Трансмиссия «Портал». Успейте выгодно приобрести билеты по акции «Ранние пташки» на сайте radiorecord.ru 18+. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте «Радио Рекорд», чтобы быть в курсе.
0: Рекорд. Реклама. Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
2: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

0: Еженедельно шоу «Гостевой микс» от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Лукас и Стив. Полночь в Рекорд Клабе. Радиоканал 101.9. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Дэнс Радио.
1: Добрый день, Казань. Всем отличного настроения. Это «Первая танцевальная». Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 30. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня.
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: Сервис, бро.
1: Акции действуют при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяется до 31 августа.
2: Рекорд. Дэнс Радио. В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
3: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий «Академия ТОП» по направлениям программирование и дизайн, интернет-маркетинг и кибербезопасность, специалист в области искусственного интеллекта и цифровая юриспруденция. Обучение на базе 9 класса или параллельно школе для учащихся с 8 по 11 класс. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход, IT-образование. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Колледж IT ТОП. Звоните 211-0073. Ищите в сети «Академия ТОП» в Казани.
4: Хотите, чтобы ваш ребенок учился с интересом и опережал сверстников? Top IT School – это современная частная школа в центре Казани с углубленным изучением IT и английского языка. Уроки английского с носителем, захватывающие занятия по разработке игр. Ведем набор с 1 по 9 класс. Успей записаться. 254-48-08. 254-48-08. 6+.
1: Дополнительное образование.
5: Таймер выгод на автомобили ГАК запущен. Скидки до 800 тысяч рублей. Даже за наличный расчет. Но только в этом месяце. Диалог Авто. Официальный дилер ГАК. Казань. Декабристов 79.
6: Не оферта. Подробности в автосалоне. Акция действует, пока автомобили в наличии.
7: Ищете уютное место для дня рождения?
8: Или теплых семейных встреч?
7: Семейное кафе «Тренди».
8: Вкусно, уютно для всех.
9: Семья всегда будет в тренде.
7: Тренди.рф.
10: Бронь столов 225-44-33.
11: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
12: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева 93.
13: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай в своем смартфоне. Чем больше тапов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев. Звери. Натапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина «Твой». Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
14: Категория 18+.
2: Рекорд Дэнс Радио. Реклама в Казани. 554-20.

Привет, друзья, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина. Есть новость про любовь, любовь, которая прошла. Новость взята из нашего телеграм-канала Радио Рекорд, а это значит, что ее вновь подготовил наш очень красивый СММщик. Итак, новость. Девушка разрисовала машину бывшего парня. За что? Ну, конечно же, за измену. Где это было? В России, потому что надписи на русском языке. Друзья, я бы даже зачитала, но тут много, скажем так, неэфирного характера. Что я могу прочитать? Я тебя любила, чувствуем, да, в прошедшем времени. Итак, соседи сфотографировали результат, автомобиль теперь украшают надписи баллончиком нецензурного характера, но имеется. Если любопытно, что там написано на самом деле, друзья, добро пожаловать в наш телеграм-канал Радио Рекорд. Подписываться не забываем. Также заглядывайте в чат нашего мобильного приложения, рассказывайте, как вы мстили за измену. Не надо говорить, что вы этого не делали. Не надо строить из себя святош. Давайте рассказывайте, какие у вас там способы. Легальные только интересуют, сами понимаете. В этом чате у нас Сэм Фелт и Keep on Rising. Услышим непременно.

также впереди Sony Fodera и Think About Us. И, конечно, Alessa и Destiny. Прямо сейчас, в начале часа, у нас Али Фарбен и Body Talk, и все это рекорд. Dance лето. Рекорд.

0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
2: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе.
3: Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено, не является офертой и действует, пока автомобиль есть в наличии.
4: Где встречается такое, что земля над головой?
5: Не знаю, где?
4: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
5: Где?
4: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
5: О, это я знаю! В автокресле!
6: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
7: Спонсор часа. ООО «Глаз Клиник». Клиника зрения «Омикрон».

0: Рекорд. Новости.
1: Федеральная антимонопольная служба возбудила 15 дел в отношении ряда нефтяных компаний и независимых участников рынка нефтепродуктов. Выдано 38 предупреждений по признакам нарушения антимонопольного законодательства. В частности, одна компания изменила цены на дизельное топливо, которое поставляется аграриям. Компании надлежит принять меры, направленные на снижение цен. Матвей Сафонов вернулся в Париж и приступил к подготовке к новому сезону в ПСЖ. По словам супруги футболиста, вратарь продолжит индивидуальные тренировки на базе клуба после подготовки цикла, который начал в Москве 10 дней назад. Россельхознадзор с 23 июля ограничит ввоз продукции 5 узбекских экспортеров, допустивших наибольшее количество нарушений фитосанитарных требований. Основной объем товаров, поступающий от них, составляют белокочанная цветная капуста, репчатый лук, укроп, петрушка, виноград, свекла и томаты. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
2: Реклама. Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Prime.
3: Инстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 кг. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
4: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
3: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
5: Дэнс лето!
0: На рекорде!
5: Лето!

0: Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд Пати. Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Рекорд Пати. Мы делаем ваш вечер.
1: Радиоканал 101.9. Для детей старше 12 лет. Рекорд Дэнс
2: Радио. Добрый день, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 30. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня.
3: Спонсор программы – жилой комплекс «Яналив». Застройщик ООО «СЗ ПСК СМУ-88».
4: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: «Яналив». Жилой комплекс на берегу Волги.
1: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
0: Рекорд. Реклама.

0: нет в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
5: Лето – время обновлений. Собираетесь в отпуск или хотите обновить гардероб? В оптово-розничном торговом центре «Порт» большой выбор одежды, обуви, товаров для дома и техники по выгодным ценам. Оренбургский тракт 158. Остановка РКБ.
6: Рекорд Дэнс Радио. Реклама в Казани. 500 54 20.

Привет, друзья, это Радио Рекорд. Меня зовут Кристина. Новость, супер новость, потому что там есть видео с котятами. Я это обожаю. Кошачий отдел по борьбе с грызунами появился в китайском аэропорту. Руководство долго ломало голову над тем, ну что вот делать с прибившимися хвостиками. Кот и кошка, они явно влюблены друг в друга. Обосновались в аэропорту, ну не выгонять же, это же понятное дело, да? Вот им придумали должность. Теперь они поедают крыс и мышей, которые, оказывается, водятся в аэропорту Ланчжоу. В общем, вот так вот, понимаете, коты там не бесплатно. Вы знаете, у меня мой кот Шеннон, он тоже, в общем-то, коммуналку платит, он у меня тоже трудится, он работает, между прочим, UGC-креатором в одном из брендов, если вы понимаете, о чем я. Друзья, тем временем заглядывайте к нам в мобильное приложение Радио Рекорд и пишите о своей самой первой работе, истоке, с чего же вы начинали, любопытно. В этом часе у нас новинка, между прочим, Карлита и Софи Токер, называется «Манхэттен». Еще впереди Фишер и What a Life. Также Робин Шульц и Bad Times. Эвелин Роксон тоже впереди и Vertigo. Прямо сейчас Эйв и Meet Me in the Dark, и все это рекорд Dance Летом. Dance Летом.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Record. Реклама. Лето. Время обновлений. Собираетесь в отпуск или хотите обновить гардероб? В оптово-розничном торговом центре «Порт» большой выбор одежды, обуви, товаров для дома и техники по выгодным ценам. Оренбургский тракт 158. Остановка РКБ.
2: Ночной клуб «Омут». Танцуем каждую ночь до 8 утра. Бесплатный вход для всех. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
3: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
4: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 21 по 25 июля. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
5: Радио Рекорд представляет «Катай с рекордом».
6: С 20 по 31 июля.
5: По будням с 6 до 7 вечера. Слушай «Хочу» и «Баста». И получи возможность катать с рекордом на новом крутом велике. Подробности в группе Радио Рекорд Казань во ВКонтакте. «Катай с рекордом». 12+.
7: Партнер проекта — онлайн-гастромаркет «Секрет Китчен».
8: ИП Кравченко Дарья Владимировна. УКРН ИП 323-028-300-319-038-6+.
9: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: танцевальная музыка, как глоток прохладной воды в жаркий день, освежает и возвращает силы.
1: Dance Лето на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Мигрантов будут выдворять за дискриминацию и нарушение прав и свобод человека, а также неповиновение военнослужащим на границе. Такие поправки приняли депутаты Госдумы ко второму чтению законопроекта о расширении перечня оснований для выдворения мигрантов. Госдума приняла закон о продлении гаражной амнистии до 1 сентября 2031 года. Закон позволяет гражданам в упрощенном порядке оформить в собственность капитальный гараж и землю под ним, причем участок во многих случаях достается бесплатно, пояснил председатель Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Юристы предупредили об опасности пересылки фото паспорта. Копия документа может попасть к мошенникам после взлома аккаунта или потери телефона. С ее помощью аферисты могут оформить займы, создать аккаунты или подделать документы. Свежий выпуск новостей уже через час, а пока подписывайтесь на Макс канал Радио Рекорд, информация в котором обновляется непрерывно.
0: Рекорд реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
2: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
0: Рекорд.

0: радость для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Добрый день, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Виницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 30. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня.
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП «Рыбакин Илья Юрьевич». За меня!

0: понравится.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяется до 31 августа.
2: Рекорд. Дэнс-радио. В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама. Срочно нужные деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
4: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
5: Смотри Муз-ТВ. Лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай на своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Звери, Ваня Дмитриенко, Баста и Руки Вверх. Натапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина «Твой». Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
2: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Всем привет, это Радио Рекорд, и меня зовут Кристина. Друзья, я не в курсе, как проходит ваше лето, но главное то, что уже ведь есть планы на осень. По крайней мере, мы вам их вот все уже состряпали. Главное трансовое событие страны от рекорда, фестиваль трансмиссии возвращается ко всем нам с новой постановкой под названием «Портал». Три иностранных артиста уже заявлены, это Ронски Спит, Ален Уотс и Рэм. И обязательно российские звезды транс-музыки. 16 октября в Икей Стадиум, это столица, Москва. 7 ноября Петербург и Temple of Dear, трансмиссия «Портал». Внимание, успейте выгодно приобрести билеты по акции «Ранние пташки» на сайте radiorecord.ru. 18+, и в этом часе мы слышим «Соловые обла.ком». Кроме того, Джоэл Кори и Уишбэ. Еще «Анима Бьютифул». Также Оффенбах и Miles Away. В начале часа Хиглэм и Вентли Сана, и все это рекорд «Дэнс лето».
1: «Дэнс лето» на рекорде.

0: Dance Лето в мобильном приложении Рекорда.
1: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Record
2: Dance Radio. Засада на первой танцевальной. Прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла, местами затруднения. Основные пробки тебя ждут по улице Журналистов от остановки Вещевой рынок до Сибирского тракта. Также по Сибирскому тракту от Халитова до Журналистов. И по Шахиде от Яхина до улицы Татарстан. Всем удачи на дорогах!
3: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
4: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
5: Брехня.
4: Серега, покажи.
5: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши. Любого размера. От метра до километра. И за один день.
6: Центр металлокровли. Город Казань.
7: Тихорецкая, 7, корпус 2. Телефон 288-87-87.

0: 16 лет. Рекорд. Реклама.
1: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе.
2: Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено. Не является офертой и действует, пока автомобиль есть в наличии.
3: Отметь свой день рождения в ночном клубе «Омут» со скидкой 50%. Проведи эту ночь так, чтобы потом было что вспомнить и что забыть. Ночной клуб «Омут», Кремлевская, 21, 18+.
4: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
5: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
6: Он напоминает стук дождя по черепице и яркие неоновые улицы Бангкока. Кисло-сладкий, пряный. Разгадайте вкус Таиланда. Попробуйте пиццу Том-Ям.
7: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
8: Пицца!
9: Когда хочется всего и сразу. Горячей пиццы, свежих роллов, сочного бургера или ароматного вока. Secret Kitchen объединяет 4 кухни мира в одном приложении. Выберите свой вкус. Secret Kitchen – удовольствие, которое приезжает к вам. SecretKitchen.ru.
10: ИП Кравченко Дарья Владимировна. УКРНП 323-028-300-219-038. 6+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
11: Спонсор часа – ООО «Глаз Клиник». Клиника зрения «Омикрон».

0: Рекорд. Новости.
1: Российские туроператоры и страховые компании не фиксируют вспышку заболеваемости вирусом коксаки среди туристов в Турции, сообщает в АТОР. В ассоциации не видят оснований для беспокойства у туристов, выбирающих отпуск на турецком направлении. В Совете Федерации предупредили о фейковых точках Wi-Fi в общественных местах. Мошенники создают сети с названиями, похожими на официальные, чтобы украсть личные данные пользователей или перенаправить их на поддельные страницы авторизации. Трамп хочет видеть Джанни Инфантино следующим генсеком ООН. По данным СМИ, президент США считает главу ФИФА человеком с мировым авторитетом, способным объединять людей. При этом неизвестно, обсуждал ли Трамп эту идею с самим Инфантино и заинтересован ли тот в должности. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
4: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
5: Ты уже час не вылазишь из бассейна?
6: Только час. Вместе с только вторым ягодным мороженым.
7: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
8: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
9: Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд.

0: Еженедельно шоу «Гостевой микс» от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Лукас и Стив. Полночь в Рекорд Клабе. Радиоканал 101.9. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Дэнс. Радио.
1: Добрый вечер, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Виницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 27. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного вечера.
2: Спонсор программы – жилой комплекс «Адали». Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость».
3: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от «СМУ-88», в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
4: Хотите, чтобы ваш ребенок учился с интересом и опережал сверстников? Top IT School – это современная частная школа в центре Казани с углубленным изучением IT и английского языка. Уроки английского с носителем, захватывающие занятия по разработке игр. Ведем набор с 1 по 9 класс. Успей записаться. 254-48-08. 254-48-08. 6+.
5: Дополнительное образование.
6: Казань встречает атмосферу настоящего квартирника. Бар «Евгенич» — это музыка 80-х и 90-х. Танцы, песни хором, домашний плов по рецептам Сергея Жукова и вечера, которые не хочется заканчивать. Без пафоса, без суеты, с ощущением, будто пришел к своим. «Евгенич», Профсоюзная, 10/14. Приходи, здесь ты дома. 18+.
7: Где участок выбрать?
8: Какой фундамент?
7: Какой кирпич?
8: Сколько это вообще стоит?
9: Можно проще.
10: Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса.
9: Все уже придумано.
11: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
12: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
13: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
14: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-10-00.
12: И зайки зубки проверим.
15: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Привет, я Азат Назмудинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
0: Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

0: Дэнс-лето
1: на рекорде. Новый трек на рекорде.
2: Солова. Обла.ком. Рекорд Микс.

Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин у микрофона, и мы начинаем новый музыкальный час. Я вас всех приветствую. Ближайшие 3 часа мы проведем вместе с вами, и я надеюсь, что вы получите тот самый фирменный рекордовский музыкальный заряд бодрости и позитивной энергии. Очень много классных треков мы для вас подготовили, и, разумеется, будет очень много новинок также в этом часе особенно. Давайте прямо сейчас расскажу о том, что мы с вами из самого вкусного и интересного послушаем. Новый трек, коллаборация Армина Ван Бюрена и Арджи, Like a Child, Record Mix. Еще одна новинка, Bauer, Calling Out For You, Record Mix. И еще одна новинка, Divax,

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Бобер напал на поляка и украл его трусы.
2: Бобер?
1: Житель Польши постоянно сталкивался с пропажей вещей, которые сушились на веревке во дворе. Застал воришку на месте преступления. Смотрит, там здоровенный бобер. Постоянно берет по одной вещи и уходит к себе в озеро.
2: Бобра там секонд-хенд где-то рядом с прудом.
3: Или бобры тинейджеры где-то там отдыхали, и он проиграл спор, и теперь должен стырить у него вещи. Он принесет их в свой бобриный колледж, будет хвастаться.
2: Либо это бобр Робин Гуд. Он забирает вещи у богатых, отдает их бедным.
3: И отдает их лесу, да.
1: Другим животным, у него на рогах трусишки эти.
3: Да почему на рогах? На нем.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Радиоканал 101.9. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Dance Radio.
4: Засада на первой танцевальной. Прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 4 балла. Местами затруднения. Основные пробки тебя ждут по улице Патриса Лумумбы от проспекта Камалеева до Космонавтов. Также по Пушкину от Щапова до Московской и по Тукаю от Шахиди до улицы Татарстан. Всем удачи на дорогах!
5: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
6: Тонны дождя, снега, палящее солнце. Подумайте, сколько придется вынести в вашей крыше. Выбирайте кровельные материалы завода «Центр металлокровли» из качественного металла компании «Северсталь» с гарантией до 25 лет. Ведь ваш дом нуждается в надежной крыше. «Центр металлокровли».
7: На Тихорецкой, 7, корпус 2. Звоните 288-87-87. 288-87-87.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
8: Рекорд. Реклама. Ночной клуб «Омут». Танцуем каждую ночь до 8 утра. Бесплатный вход для всех. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
9: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
10: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-244-741, 16+.
11: Он напоминает стук дождя по черепице и яркие неоновые улицы Бангкока. Кисло-сладкий, пряный. Разгадайте вкус Таиланда. Попробуйте пиццу Том-Ям.
12: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 21 по 25 июля. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Рекорд. Новости.
1: Власти Евросоюза исчерпали запас идей относительно новых пунктов, которые они могут включить в 21-й антироссийский пакет санкций, так как эти меры ущемляют интересы государств сообщества, сообщает Политико со ссылкой на источники. Павел Дуров сообщил, что у Telegram появится свой встроенный криптокошелек Грэм этим летом, передает ТАСС. Мгновенные транзакции станут доступны более чем миллиарду пользователей. По его словам, внедрение станет самым масштабным в истории человечества. Это будет криптокошелек без хранения ключей, отметил он. FIFA отменила красную карточку, полученную аргентинцем Паредесом в финале чемпионата мира, сообщает BBC. После финальной встречи Паредес устроил потасовку с испанскими игроками. После матча карточка была удалена из протокола. FIFA подтвердили, что никаких дисциплинарных мер к Паредесу не было применено. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
4: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
4: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
6: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
7: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
8: Мир. Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мирпас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
10: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай Гринфилд в ассортименте 289 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
11: В ленте.
12: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
13: Дэнс лето
0: на рекорде.
13: Лето.

0: каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день. В 9 вечера. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Record
2: Dance Radio. Добрый вечер, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 27. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного вечера.
3: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП «Рыбакин Илья Юрьевич». За

0: Про. Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяется до 31 августа. Рекорд. Радио. В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий «Академия ТОП» по направлениям программирование и дизайн, интернет-маркетинг и кибербезопасность, специалист в области искусственного интеллекта и цифровая юриспруденция. Обучение на базе 9 класса или параллельно школе для учащихся с 8 по 11 класс. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход, IT-образование. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Колледж IT ТОП. Звоните 211-0073. Ищите в сети «Академия ТОП» в Казани.

0: дискотеку. Любимые песни, бешеная энергия, яркое шоу и тысячи счастливых зрителей. Не пропусти музыкальное событие лета. Билеты на сайте ftbilet.ru.
1: Огромный выбор и низкие цены на айфоны, смартфоны OnePlus, Google Pixel, Xiaomi, а также технику умного дома Roborock, Dreamy и Dyson. Переходи на kazandigital.ru и будь в тренде.
2: ИП Туманов Олег Николаевич, город Казань. ОГРНП 316-169-00-134-608. 12+.
3: Ищите уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в тренде.
3: Тренди.рф.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
8: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
9: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк! Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
10: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
1: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторос».

0: баста.
1: Хочу и баста.
0: Мы начинаем.
2: Привет, привет тебе, дорогой радиослушатель. В эфире шоу «Хочу и баста». Я Антон Чех у микрофона. Ну что я могу тебе сказать? 22 июля сейчас на календаре. Это значит, что сегодня отмечается День трудяги. Да, как раз тот самый человечек, который каждый день думает только о работе. Ночью и днем не выключает уведомления, чтобы постоянно быть в теме, постоянно зарабатывать бабки и стремиться к чему-то большему. Я уверен, что это про тебя как раз, да? Ну, а что я могу тебе сказать? Ты оказался на Радио Рекорд. Это значит, что тот самый час, когда ты можешь, ну, немножко забыть о своей работе и подумать о чем-то, ну, более приземленном. Например, о музыке. О какой музыке, например, ты можешь подумать? А сегодня мы послушаем такие треки, как «Golden Moonlight». После «Спула и Мула» диджей Куба и «Watch Out» трек.

SOS, кричит твой мозг, когда уезжает с работы, потому что ему срочно нужно расслабление. А в эфире как раз шоу «Хочу и баста». Ну что, мы поехали.

Еще раз вернемся к тому, что сегодня 22 июля, это значит, что сегодня день трудяги, день всех работяг и трудяг. Кстати, кто, интересно, относится вот к слову работяги, как вот ты воспринимаешь? Это только ли шахтеры, только ли врачи, учителя, ну, самые, скажем так, почитаемые профессии в нашей стране, да, которым мы отдаем должное, но считаются ли работягами айтишники, не знаю, продавцы, еще кто-то, блогеры, опять же, радиоведущие, в конце концов, как ты думаешь? Ну, пиши свои мысли на номер 8-939-303-101-9 на Радио Рекорд Казань в Телеграм.

Нашел вот такую интересную статистику. Говоря о трудягах и работягах, какие россияне считают самыми сложными профессиями и какие самые легкие? Ну, самые сложные – это шахтеры и работники горнодобывающей промышленности. С огромным отрывом они лидируют там 37% голосов. Затем идут авиадиспетчеры и пилоты, затем хирурги. Потом интересные профессии. Вот ловцы крабов, водолазы, специалисты по обезвреживанию. Ну, такие экстремальные нагрузки там у ребят, поэтому, да, это риск для жизни. Ну, и, наконец, научные и технические специалисты. Это программисты, математики, инженеры. Ну, просто за счет того, что не каждому такой мозг математически дан. А самые легкие, по субъективному мнению и восприятию россиян, относятся курьеры, 71%. Всем курьерам респект большой, потому что без вас, ребята, не знаю, что бы мы делали. Ну вот, говорят, что это легкая профессия, но, с другой стороны, что-то каждый, мне кажется, не пойдет, да, работать с курьером. Мы же все такие сами при себе, да, ну нет, курьером я не пойду. Ага, работники сферы обслуживания, официанты и кассиры 45% считают так россиян, что именно это легкая достаточно работа. Охранник 32% и грузчики, операторы складов 27%. Ребят, кого назвал, не обижайтесь, это не мое мнение, это субъективное мнение. По некоторым данным. Поэтому любая работа, я считаю, что должна быть оплачиваемой. Любая работа – это хорошо, это лучше, чем сидеть дома. Так что всем работягам привет и с праздником!

0: Радио Рекорд представляет «Катай с рекордом».
1: Да, друзья, у нас продолжается соревнование. Я напоминаю о том, что «Катай с рекордом» — это ежедневная наша рубрика, которая помогает тебе бороться за велосипед. Напомню, что на прошлой неделе его уже выиграл один из наших слушателей, набрав достаточное количество ответов для того, чтобы выиграть целый велосипед. Вот второй велосипед мы теперь разыгрываем. Поэтому пока борьба такова, что всего 4 правильных ответа дал Адиль вчера. Это значит, что планка достаточно простая, можно дать 5 правильных ответов, и ты станешь новым лидером и участником борьбы за велик, да, «Катай с рекордом». Поэтому присылай свое сообщение «Велик» на номер 8-939-303-101-9 в Telegram «Радио Рекорд», и, возможно, сегодня именно с тобой я сыграю, и ты поборешься за велосипед. Правила самые простые, нужно будет всего лишь называть вид спорта, я буду называть вид спорта, а ты всего лишь будешь говорить «да» или «нет», поэтому очень все просто. Просто не бойся и присылай.
0: «Катай с рекордом».

0: Record. Реклама. Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено, не является офертой и действует, пока автомобиль есть в наличии.
1: Отметь свой день рождения в ночном клубе «Омут» со скидкой 50%. Проведи эту ночь так, чтобы потом было что вспомнить и что забыть. Ночной клуб «Омут», Кремлевская, 21, 18+.
2: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Он напоминает стук дождя по черепице и яркие неоновые улицы Бангкока. Кисло-сладкий, пряный. Разгадайте вкус Таиланда. Попробуйте пиццу «Том-Ям».
5: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 21 по 25 июля. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
6: Пицца!
7: Когда хочется всего и сразу. Горячие пиццы, свежих роллов, сочного бургера или ароматного вока. Secret Kitchen объединяет 4 кухни мира в одном приложении. Выберите свой вкус. Secret Kitchen – удовольствие, которое приезжает к вам. secretkitchen.ru
8: ИП Кравченко Дарья Владимировна. УГРНП 323-028-300-219-038-6+.
0: Реклама в Казани. 500-54-20.
9: Спонсор часа. ООО «Глаз Клиник». Клиника зрения «Омикрон».

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Хочу и баста.
2: Закончилась реклама, это значит, что я продолжаю набор смельчаков на соревнования, чтобы выиграть велосипед. Напоминаю тебе о том, что ты можешь написать «Велик» в Телеграм «Радио Рекорд» на номер 8-939-300-301-9 и стать участником данного розыгрыша, всего лишь отвечая на мои вопросы «Да или нет». Все очень просто, так что жду сообщения «Велик».

Пока звучит ранее объявленный трек диджей Кубы, я еще раз напоминаю тебе о том, что я пока до сих пор не выбрал участника сегодняшнего розыгрыша, так что ты можешь стать участником розыгрыша за велик. Но неужели тебе не хочется выиграть велик? Тем более еще половина лета всего прошла, у тебя будет столько времени проехать все набережные Казани. Так что скорее-скорее отправляй велик на номер 8-939-303-101-9 в Telegram Radio Record.

0: Катай с рекордом.
1: Рустем, ты здесь?
2: Да, здесь.
1: Отлично. Ну что, мы выбрали сегодняшнего участника, им станет Рустем. Я сейчас буду, Рустем, тебе называть виды спорта, которые либо существуют, либо не существуют. Задача твоя простая, веришь ли ты в этот вид спорта или нет. То есть либо да, либо нет. Ответы будут на скорость, 30 секунд тебе дается, поэтому старайся максимально не думать, а отвечать быстро. Нужно дать 5 правильных ответов, это минимум, но чем больше дашь, тем лучше.
2: Окей.
1: Все, тогда на счет три. Раз, два, три. Ультратеннис.
2: Нет.
1: Верно. Пендельтюр.
2: Нет.
1: Верно. Индор-хоккей.
2: Нет.
1: Есть такой. Квадропол.
2: Да.
1: Нет такого. Футбол-теннис.
2: Нет.
1: Есть такой. Питанг.
2: Еще раз.
1: Питанг.
2: Нет.
1: Есть такой. Пылесос ралли.
2: Нет.
1: Верно. Ну что, я тебе могу сказать следующее. Ты дал, получается, 3 правильных ответа за 30 секунд. К сожалению, ты не смог преодолеть вчерашнего участника. Адиль дал 4 правильных ответа. Это значит, что ты, к сожалению, не можешь стать победителем нашего шоу, но... Утешительный приз в любом случае тебе полагается. Это сертификат на 1500 в Казань Диджитал. Ты можешь себе какую-нибудь классную штуку технического характера купить.
2: Ага, все круто, спасибо.
1: Спасибо тебе большое за участие. Вот, и в любом случае, то, что ты решился, это уже победитель. Я надеюсь, что когда ты мне написал, что велосипед — это твоя мечта, и она, надеюсь, сбудется.
2: Спасибо, спасибо.
1: Все, спасибо тебе за участие.
2: Ага, пока.
1: Пока.
0: Катай с рекордом. В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
3: Ого, вы что, уже 2 часа в бадминтон играете?
4: Только 2. Вместе с только третьим ягодным лимонадом.
5: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
6: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
8: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторос».
9: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
10: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
11: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
12: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
13: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sb/video. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО «ЦПЛ».
14: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
15: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
16: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай Greenfield в ассортименте 289 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
17: В ленте.
0: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет.

Ну что, ребята, у нас закончились на сегодня соревнования за велосипед. Завтра мы продолжим, как и обычно, в стандартном режиме. Что еще хочется сегодня сказать? Ну, наверное, немножко развить далее такую тему. Сегодня у нас отмечается, помимо того, что день трудяги, отмечается еще и день мозга. Вот что мы используем, когда пытаемся бороться за велосипед. Стараемся его немножко как-то задействовать, наши какие-то нейронные связи подключить к радиоэфиру, чтобы быстрее отвечать на вопросы и давать классные ответы. Вообще, насколько быстро у вас работает мозг? Вы вот чувствуете себя тормознутым человеком? Или все-таки вы, наоборот, быстро схватываете на лету, как-то быстро умеете ориентироваться в пространстве? Если у вас есть какие-то лайфхаки по тому, как быстро пользоваться мозгом, пишите на номер 8-939-33-101-9 свои интересные мысли, и мы их обсудим в прямом эфире. Так что жду в Телеграм.

Хочу немножко добавить мозга в нашей сегодняшней передаче, потому что сегодня день мозга. Да, и вот я какой решил вопрос поднять. Многие, да, утверждают, что мы не используем свой мозг на 100%. Ну, он вообще мало изучен, и вообще он используется там на какие-то там 10%. Нет, неправда, что нейробиологи недавно как раз доказали, что мы используем весь мозг, просто не одновременно. Это было бы слишком, ну, даже для него. Это было бы эпилептическим шоком просто. Припадком заканчивалось каждый раз, если бы мы полностью сразу весь мозг использовали. Вместо того, чтобы включить скрытые 90%, задача лучше сделать так, чтобы повысить КПД мозга. Вот что главное. И КПД текущей работы, которую вы выполняете. Есть даже некоторые научные способы, как это сделать. Вот один из способов, который можно применить, это режим острых волн, то есть использовать гиппокамп. Новая информация усваивается только в состоянии легкого стресса и интереса. Чтобы запомнить текст, не читайте его 10 раз, а перескажите устно кому-то или, например, стене, если никого рядом нет. Это задействует моторную и речевую кору, увеличив усвоение на 80%. Только представьте, что вот там же в школе еще задают, да, такие примеры, что с пересказом, что мы читаем какой-то рассказ и задача, домашнее задание, потом пересказать на уроке тот же самый своими словами. И это делается не просто так, потому что таким образом мы задействуем свой мозг на довольно большое количество процентов. Вот, на 80% так лучше заполняется, запоминается информация, которую мы выучили. Поэтому, если вы хотите что-то запомнить, у вас завтра с утра какой-то доклад, сделайте, напишите его на листке и потом проговорите в стену. Ну, или в жену, или в мужа, как угодно. Короче, прочитайте, это главное.

0: Record Dance Radio.
1: Погода на Первом танцевальном. Сейчас в центре Казани плюс 27, малооблачно, с прояснениями. Отличная погода для вечерней прогулки, чем я лично и воспользуюсь. Завтра, по данным Яндекс.Погоды, днем снова пасмурно, даже возможен дождь. Но температура воздуха будет комфортной, 26-градусной.
2: Спонсор программы — жилой комплекс «Янолив». Застройщик ООО «СЗ ПСК СМУ-88».
3: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: «Янолив». Жилой комплекс на берегу Волги.
0: Рекорд. Реклама.
5: Хотите, чтобы ваш ребенок учился с интересом и опережал сверстников? Top IT School – это современная частная школа в центре Казани с углубленным изучением IT и английского языка. Уроки английского с носителем, захватывающие занятия по разработке игр. Ведем набор с 1 по 9 класс. Успей записаться. 254-48-08. 254-48-08. 6+.
6: Дополнительное образование.
7: Девушка, а ну слезайте. Я кому говорю? У нас так не принято. То куда забрались? Слезайте.
8: А в Небаре можно. Танцы на барной. 7 дней в неделю. Драйв и энергия твоей ночи. Расписание вечеринок и бронь стола на небар.ру.
9: ОРП Пермь. Город Казань. Улица Пушкина, 26. Украина 21-59. 14-79. 93. 18+.
10: И о погоде. Завтра ожидаются осадки в виде снега с дождем. На дорогах, возможно, гололедица.
11: Многочисленные травмы, несовместимые с жизнью, в результате несоблюдения скоростного режима в сложных погодных условиях.
12: Следите за прогнозом. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
13: Привет, я Азат Назмудинов, основатель сети «Кастабэй». Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что «Кастабэй» любят все. Ждем вас в гости.
14: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
15: Папа, еще круг!
16: А я на боулинг.
17: Мам, я в игровые автоматы.
18: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

Еще немножко о работе мозга и о том, как вот в праздник мозговой деятельности можно его прокачать. Интересная такая вот есть штука, как задействовать свой мозг на 100%, как сделать запоминание более лучшим. Итак, есть правило 90 на 20. Мозг не способен продуктивно фокусироваться дольше 90 минут подряд. Работайте циклами. 90 минут работы, 20 минут полного отключения. Вот так вот говорят, что нужно делать. То есть без телефона, просто, например, смотреть в окно. Ну, не знаю, что там может быть интересного, но такое вот действительно расслабление для мозга, если мы смотрим как на проезжающие машины, на шелестение листвы, на сцепившихся собак. Ну, вот все может развлечь твой мозг, но главное не работай в это время. То есть 90 минут работы, 20 минут полного отключения. Это позволяет лимбической системе перезагрузиться и очистит кратковременную память. Вот, практически кэш очистить, как на компьютере. Твой мозг — это компьютер. Еще один лайфхак, который можно применить, это сон. Это как раз и является дефрагментацией. Именно во сне мозг решает сложные задачи и строит нейронные связи для дальнейшего, для следующего дня. Поэтому это очень круто, когда ты классно поработал, но нужно и хорошо поспать, чтобы завтра тоже быть настроенным на работу, иначе ты ничего не сможешь сделать нового. Если вы застряли в решении проблемы, ложитесь спать с четкой мыслью: «Я хочу найти ответ». Утром он придет сам, как Эйнштейн и всегда делал. Поэтому вот такие вот небольшие лайфхаки. Я надеюсь, сегодняшний эфир принес тебе что-то новое. А дальше слушай классный трек SOS.

0: Ну что, ребят, сегодня мы разыгрывали велосипед, говорили о мозге, говорили о самых крутых людях, а это именно трудоголиках. Вот что я хотел тебе сказать под конец нашего эфира славного, который, как и обычно, как и все в этой жизни, имеет такое свойство заканчивается. Не пытайтесь мультизадачить, это убивает серое вещество в передней поясной коре. Мозг просто быстро переключается, теряя энергию, а не работает параллельно, поэтому, друзья, выполняйте дело за делом, и тогда у вас все получится. Это было шоу «Хочу и баста», и не только развлекательная, но и познавательная программа. Всем пока.
1: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин у микрофона. Мы начинаем новый музыкальный час. Я хочу напомнить вам о том, что осень-то уже не за горами. И к

7 ноября, Санкт-Петербург, Temple of Deer. У нас будет целых 3 иностранных артиста, причем не секретных. Это будут Ронски Спид, Ален Вотс, Рэм, а также российские звезды трансмузыки. Трансмиссия Портал. Прямо сейчас вы можете успеть выгодно приобрести билеты по акции «Ранние пташки». Где? На сайте radiorecord.ru. Бегом туда, мероприятие 18+. Ну а в этом часе вот что мы с вами будем слушать. Алок и Хали, Dive Into Me.

0: Робин Шульц и Барбс, Better Times, Record Me. Сэм Фелд и Ян Керри, Keep on Rising, Record Remake. А прямо сейчас Хьюгель и Ультранейт, Moving to the Sun, и это Рекорд Дэнс Лето.
1: Дэнс Лето! На рекорде.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Бобер напал на поляка и украл его трусы.
2: Бобер?
1: Житель Польши постоянно сталкивался с пропажей вещей, которые сушились на веревке во дворе. Застал воришку на месте преступления. Смотрит, там здоровенный бобер. Постоянно берет по одной вещи и уходит к себе в озеро.
2: Бобра там секонд-хенд где-то рядом с прудом.
3: Или бобры тинейджеры где-то там отдыхали, и он проиграл спор, и теперь должен стырить у него вещи. Он принесет их в свой бобриный колледж, будет хвастаться.
2: Либо это бобр Робин Гуд. Он забирает вещи у богатых, отдает их бедным.
3: И отдает их лесу, да.
1: Другим животным, у него на рогах трусишки.
3: Да почему на рогах? На нем.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Радиоканал 101.9. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Дэнс. Радио.
4: Засада на первой танцевальной. Расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс пробки местами затруднения, но оценка движения равна 3 баллам. Основные пробки ты словишь на Копылова и Ленинградской улицах. От Побежимого до Пржевальского на 35 минут. 10 минут потратишь на улице Академика Павлова от Годовикова до Ленинградской. Опять же, ну и столько же потеряешь на Давлекеевской от Дудинской улицы до моста через ЖД. Всем удачи на дорогах.
5: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
6: Опущай, Ваня, твоя лягушонка. Утру собор царский сделает таким, что прям ах.
7: Не печалься, Ваня. Сделаем забор аховым в 2 счета. Я быстро девой обернусь и в центр металлокровли обращусь. Везите новинку производства. Заборный штакет. Модный, надежный. Служил чтоб 100 лет.
8: Центр металлокровли.
9: На Тихорецкой 7, корпус 2. Звоните 288-87-87. 288-87-87.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
10: Рекорд. Реклама.
11: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
12: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
13: Ночной клуб «Омут». Танцуем каждую ночь до 8 утра. Бесплатный вход для всех. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
14: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Рекорд. Новости.
1: Мигрантов будут выдворять за дискриминацию и нарушение прав и свобод человека, а также неповиновение военнослужащим на границе. Такие поправки приняли депутаты Госдумы ко второму чтению законопроекта о расширении перечня оснований для выдворения мигрантов. Госдума приняла закон о продлении гаражной амнистии до 1 сентября 2031 года. Закон позволяет гражданам в упрощенном порядке оформить в собственность капитальный гараж и землю под ним, причем участок во многих случаях достается бесплатно, пояснил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Юристы предупредили об опасности пересылки фото паспорта. Копия документа может попасть к мошенникам после взлома аккаунта или потери телефона. С ее помощью аферисты могут оформить займы, создать аккаунты или подделать документы. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. А поехали всей семьей.
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
4: И вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
5: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд.

0: Record. Реклама.
1: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
2: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коробкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Лето. Время обновлений. Собираетесь в отпуск или хотите обновить гардероб? В оптово-розничном торговом центре «Порт» большой выбор одежды, обуви, товаров для дома и техники по выгодным ценам. Оренбургский тракт 158. Остановка РКБ.
6: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай, тапай в своем смартфоне. Чем больше тапов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев. Звери. Натапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
7: Категория 18+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин меня зовут, и я вас всех обманул в федеральном эфире 3 часа назад, сказав о том, что буду с вами 3 часа. Неправда, я буду с вами 4 часа, потому что наши замечательные Кремов и Хрусталев до сих пор в отпуске. Скоро к вам вернутся в наш рекордный вечерний прайм-тайм. Поэтому мы с вами еще целый час слушаем классный музон и развлекаемся здесь. Всем еще раз привет! Прекрасные последние недели июля у нас прямо сейчас, и прекрасны они в том числе и тем, что Tomorrowland, большой фестиваль электронной музыки, проходит в Бельгии. Прошел он в предыдущие выходные, и в эти выходные будет тоже. Напомню, фестиваль идет 2 недели. И мы, кстати, выкладываем лучшие сеты диджеев из этого фестиваля. И мы, кстати, выкладываем лайв-сеты. И мы, кстати, выкладываем лайв-сеты с разных сцен и разных артистов этого фестиваля. Где вы их можете найти? Разумеется, в нашем телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. Бегом туда! Если не подписаны, сделайте это прямо сейчас. И в эти выходные ждите новую порцию музыки. Разумеется, новая порция музыки будет и в ближайшие 60 минут на нашей основной волне тоже. Вот что послушаем. Алок и Portugal The Man Dive Into The Ocean Record Mix. Аниме и Джоджи, Beautiful Record Mix. Арджи и Полок энд Фольд, Resurrection, Record Remake. Дон Диабло и Виз Халифа, Go Home With a Stranger, Record Mix. А прямо сейчас Али Фабин и Рене Миллер, Body Talk, и это Record Dance Lето. Record Dance

0: Еженедельно шоу «Гостевой микс» от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Лукас энд Стив. Полночь в Рекорд Клабе.
1: Рекорд. Реклама.
2: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе.
3: Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено, не является офертой и действует, пока автомобили есть в наличии.
4: Девушка, а ну слезайте. Я кому говорю? У нас так не принято. Куда забрались? Слезайте.
5: А в Небаре можно. Танцы на барной. 7 дней в неделю. Драйв и энергия твоей ночи. Расписание вечеринок и бронь стола на небар.ру.
6: ОМП Пермь. Город Казань. Улица Пушкина, дом 26. Украина 21-59-14-79-93. 18+.
7: Огромный выбор и низкие цены на айфоны, смартфоны OnePlus, Google Pixel, Xiaomi, а также технику умного дома, Roborock, Dreamy и Dyson. Переходи на Казан Digital. Digital.ru и будь в тренде.
8: ИП Туманов Олег Николаевич, город Казань. ОГРНП 316-169-300-134-608. 12+.
9: Отметь свой день рождения в ночном клубе «Омут» со скидкой 50%. Проведи эту ночь так, чтобы потом было что вспомнить и что забыть. Ночной клуб «Омут», Кремлевская, 21. 18+.
10: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
11: Где участок выбрать?
12: Какой фундамент?
11: Какой кирпич?
12: Сколько это вообще стоит?
13: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
14: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
15: Радио Рекорд представляет «Катай с рекордом».
16: С 20 по 31 июля.
15: По будням с 6 до 7 вечера. Слушай «Хочу и баста». И получи возможность катать с рекордом на новом крутом велике. Подробности в группе Радио Рекорд Казань во ВКонтакте. «Катай с рекордом». Кордом 12+.
17: Партнер проекта — онлайн-гастромаркет Secret Kitchen.
18: ИП Кравченко Дарья Владимировна. УКРН ИП 323-028-300-219-038-6+.
19: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
20: Спонсор часа — О Глаз Клиник. Клиника зрения Омикрон.

0: Рекорд. Новости.
1: Российские туроператоры и страховые компании не фиксируют вспышку заболеваемости вирусом Коксаки среди туристов в Турции, сообщает в АТОР. В ассоциации не видят оснований для беспокойства у туристов, выбирающих отпуск на турецком направлении. В Совете Федерации предупредили о фейковых точках Wi-Fi в общественных местах. Мошенники создают сети с названиями, похожими на официальные, чтобы украсть личные данные пользователей или перенаправить их на поддельные страницы авторизации. Трамп хочет видеть Джанни Инфантино следующим генсеком ООН. По данным СМИ, президент США считает главу ФИФА человеком с мировым авторитетом, способным объединять людей. При этом неизвестно, обсуждал ли Трамп эту идею с самим Инфантино и заинтересован ли тот в должности. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Последние минуты. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
3: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
4: Дэнс лето
0: на рекорде.

0: каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день в 9 вечера. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер. Рекорд. Реклама.
1: Девушка, а ну слезайте. Я кому говорю? У нас так не принято. Куда забрались? Слезайте.
2: А в Небаре можно. Танцы на барной. 7 дней в неделю. Драйв и энергия

0: твоей ночи. Расписание вечеринок и бронь стола на nibar.ru. ОРВ Пермь. Город Казань. Улица Пушкина, дом 26. Украина 121, 59, 14, 79, 93. 18+.
1: Нюха сама себя не отметит. На хате у Евгеньича есть все для шумного праздника. Караоке, музыка, ведущий, банкеты, место для всей компании. Собирайте друзей, а для именинника у нас действует специальное предложение. Минус 30% на весь банкет. Отмечаем по-домашнему, но громко. Хата у Евгеньича на Профсоюзной 10/14. Бронируй дату заранее. 18+.
2: Привет, я Азат Назмутдинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
3: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
4: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
5: Ночной клуб «Омут». Танцуем каждую ночь до 8 утра. Бесплатный вход для всех. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
6: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит гаф.

вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Прямо сейчас. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваши

привет всем, кто на позитиве. Зовут меня Тим Вокс, и прямо сейчас мы стартуем двухчасовое танцевальное действие, которому рекорд-пати. Друзья, впереди у нас 120 минут для того, чтобы максимально круто провести время, оторваться на импровизированных танцполах, ну и, соответственно, превратить вашу домашнюю вечеринку в чуточку, а может быть даже не чуточку, рекордную. Так что давайте прямо сейчас заряжаться здесь, раскручивать планету в правильном танцевальном направлении и максимально мощно врываться сюда, на радиотусу рекорд-пати.

0: Record. Реклама.
1: Девушка, а ну слезайте. Я кому говорю? У нас так не принято. Куда забрались? Слезайте.
0: А в Небаре можно. Танцы на барной. 7 дней в неделю. Драйв и энергия твоей ночи. Расписание вечеринок и бронь стола на небар.ру. ОРВ Пермь. Город Казань. Улица Пушкина, 26. Украина, 121, 59, 13, 79, 93, 18+.
2: Отметь свой день рождения в ночном клубе «Омут» со скидкой 50%. Проведи эту ночь так, чтобы потом было что вспомнить и что забыть. Ночной клуб «Омут», Кремлевская, 21, 18+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Реклама. Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
1: Инстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
2: У вас что, соревнования по поеданию арбузов? Это уже второй за день.
3: Только второй.
4: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
5: О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении самокат. 6+.

0: Продолжается, равно как я продолжаю напоминать вам о том, что на сайте Рекорда и в мобильном приложении Радио Рекорд вы всегда с легкостью можете найти огромное количество интернет-станций. Спойлер, их там более 100 штук. Если что, добавляйте в избранное понравившееся интернет-потоки. Ну и помните, что интернет-радиостанция Пати 24/7 работает для вас так же, как вы понимаете из названия, круглосуточно. Это является продолжением неким нашей радио-вечеринки Рекорд Пати, которая прямо сейчас еще 90 минут звучит здесь, на Рекорде.
1: Рекорд Пати.

0: Рекорд. Реклама.
1: Девушка, а ну слезайте. Я кому говорю? У нас так не принято. Куда забрались? Слезайте.
0: А в Небаре можно. Танцы на барной. 7 дней в неделю. Драйв и энергия твоей ночи. Расписание вечеринок и бронь стола на небар.ру. ОРВ Пермь. Город Казань. Улица Пушкина, 1,46. Украина 121, 59, 14, 79, 93, 18+.
2: Ночной клуб «Омут». Танцуем каждую ночь до 8 утра. Бесплатный вход для всех. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

нравится музыка, которая звучит в этом шоу, слушайте ее круглосуточно на радиоканале Record Party 24/7, на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.

Кстати, я Тим Вокс, по-прежнему приветствую всех, кто на позитиве. Ну и, конечно же, друзья, призываю не только танцевать на импровизированных танцполах нашей радиовечеринки, еще и на офлайн-мероприятиях тоже не забывать тусить. Так, у нас главное трансовое событие страны от Радио Рекорд — фестиваль «Трансмиссия». Возвращается снова постановкой «Портал». Три иностранных артиста — Ронский Спит, Ален Вотс, Рэм, а также российские звезды трансмузыки. Все это состоится 16 октября в Москве в ВК Стадиум или 7 ноября в Санкт-Петербурге в Temple of Dir. «Трансмиссия», «Портал». Welcome, что называется. Кстати говоря, успейте выгодно приобрести билеты по акции «Ранние пташки» на сайте radiorecord.ru 18+. Ну а прямо сейчас я всех вас призываю продолжать наполнять импровизированные танцполы нашей радиовечеринки «Рекорд Пати». Рекорд.

0: Record. Реклама.
1: Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в тренде.
1: Тренди.рф.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий «Академия ТОП» по направлениям программирование и дизайн, интернет-маркетинг и кибербезопасность, специалист в области искусственного интеллекта и цифровая юриспруденция. Обучение на базе 9 класса или параллельно школе для учащихся с 8 по 11 класс. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход, IT-образование. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Колледж IT ТОП. Звоните 211-0073. Ищите в сети Академия ТОП в Казани.
7: Привет, я Азат Назмутдинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
8: Хотите, чтобы ваш ребенок учился с интересом и опережал сверстников? Top IT School – это современная частная школа в центре Казани с углубленным изучением IT и английского языка. Уроки английского с носителем, захватывающие занятия по разработке игр. Ведем набор с 1 по 9 класс. Успей записаться. 254-48-08. 254-48-08. 6+.
9: Дополнительное образование.
10: Отметь свой день рождения в ночном клубе «Омут» со скидкой 50%. Проведи эту ночь так, чтобы потом было что вспомнить и что забыть. Ночной клуб «Омут», Кремлевская, 21, 18+.
11: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
12: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-244-741, 16+.
13: Чувствуешь? Это не просто ритм. Это адреналин. 8 августа.

0: 6+. Огромный выбор и низкие цены на айфоны, смартфоны OnePlus, Google Pixel, Xiaomi, а также технику умного дома, Roborock, Dreamy и Dyson. Переходи на kazandigital.ru и будь в тренде.
1: ИП Туманов Олег Николаевич, город Казань. ОГРНП 316-169-00-134-608-12+.

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: А поехали всей семьей. С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Тенет Т8 – это пространство и уверенность. Вместительный салон, большой багажник и мощный двигатель. Тенет Т8 – для новых моментов. От 2 миллионов 705 тысяч рублей. Подробности в Тенет Диалог Авто на Горьковском шоссе 30, корпус 1. Не оферта.
2: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 21 по 25 июля. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
3: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радостей. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
4: Рекорд Дэнс Радио. Реклама в Казани. 500-54-20.
5: Спонсор часа. О, Глаз Клиник. Клиника зрения Омикрон.

Girls go wild. Всего лишь полчаса осталось до финала сегодняшнего эпизода Рекорд Пати, а значит, стоит позаботиться о том, чем занять себя далее. Ну, во-первых, есть мобильное приложение Рекорда и сайт radiorecord.ru. Там у нас огромное количество интернет-станций, как вы понимаете. Во-вторых, есть прямой эфир Радио Рекорд, где через полчасика в рамках Рекорд Клаб Шоу расскажу вам о свежих клубных треках. Ну, а прямо сейчас, еще 30 минут, мы продолжаем наполнять импровизированные танцполы нашей радиотусы Рекорд Пати.

0: Рекорд. Реклама. Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
1: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Яналив. Жилой комплекс на берегу Волги.
2: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе.
3: Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено. Не является офертой и действует, пока автомобиль есть в наличии.
4: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
5: Месяц жарких скидок в «Диалог Авто». Только в июле. При посещении автосалона и покупке «Хавейл» или «Чанган» дарим гарантированную доп-выгоду 100 тысяч рублей. Успейте за своей выгодой на «Хавейл» и «Чанган» в «Диалог Авто». Горьковское шоссе, 47, корпус 1.
1: Не оферта. Акция действует, пока автомобиль есть в наличии. Подробности в автосалоне.
6: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
7: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
8: Хотите, чтобы ваш ребенок учился с интересом и опережал сверстников? Top IT School – это современная частная школа в центре Казани с углубленным изучением IT и английского языка. Уроки английского с носителем, захватывающие занятия по разработке игр. Ведем набор с 1 по 9 класс. Успей записаться. 254-48-08. 254-48-08. 6+.
1: Дополнительное образование.
8: В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант Остем с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Ночной клуб «Омут». Танцуем каждую ночь до 8 утра. Бесплатный вход для всех. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
10: Лето – время обновлений. Собираетесь в отпуск или хотите обновить гардероб? В оптово-розничном торговом центре «Порт» большой выбор одежды, обуви, товаров для дома и техники по выгодным ценам. Оренбургский тракт 158. Остановка РКБ.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
11: Record Dance Radio.

финале сегодняшнего эпизода Рекорд Пати напоминаю вам про телеграм-канал «Плейлисты Радио Рекорд». Там у нас собрано огромное количество музыкального танцевального контента в виде записи шоу и подкастов резидентов Рекорд Клаба и других героев эфира. Так, например, Крем Хрусталев, Вейкаперы, Рекорд Клаб Шоу, Рекорд Листы из моих шоу, что называется, Виолетта Юшкина с Рекорд Пати. Также ищите в телеграм-канале ее шоу. Телеграм-канал называется «Плейлисты Радио Рекорд». Далее по расписанию я, Тим Вокс, перевоплощаюсь в музыкального обозревателя уже в рамках Рекорд Клаб Шоу. Расскажу вам о свежих клубных треках. Чтобы их обсудить, забегайте уже ко мне в телегу. Называется она Team Vox. Поболтаем заэфирно. Все это в рамках Рекорд Клаб Шоу в следующем часе. Ну а шоу Рекорд Пати на сегодня закрыто. До завтра. Рекорд.

0: Каждый вечер на рекорде.
1: Актуальная клубная музыка.
0: Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты.
1: Прямо сейчас.
0: Team Vox. Алоха, амигос, зовут меня Team Vox, и власть имя данной я открываю новый эпизод Рекорд Клаб Шоу, где в ближайшем часе расскажу вам о тех треках, которые я и музыкальная команда Рекорд отобрали специально для вас на этой неделе, чтобы вы, в свою очередь, пополнили свои танцевальные плейлисты. Но прежде чем мы стартанем, забегайте ко мне в телеграм-канал, называется он Team Vox, поболтаем за эфир, обсудим те или иные треки из сегодняшнего эпизода. Итак, прямо сейчас мы стартуем Рекорд Клаб Шоу вместе с совместной работой Камиль Фат и Волкодер Unique Moment. Релиз стоялся на лейбле When Stars Align, и долгое время оставался одним из самых ожидаемых ID в сетах Камиль Фат. Трек впервые прозвучал еще до официального релиза на крупных фестах, ну а после выхода быстро появился в подборках мелодик хаус и техно. Для Волкодера, в свою очередь, это одна из самых заметных коллабораций последних лет, ну а для Камиль Фат это очередное подтверждение их статуса одного из главных дуэтов современной электронной сцены. Итак, прямо сейчас Рекорд Клаб Шоу, Камиль Фат и Волкодер, Unique Moment.
1: Рекорд Клаб.
2: In this moment I will stay.

0: продолжается вместе с релизом с лейбла Циркулока. 9 июля это Another Emily Warren, так называется Silver Lines. Голландский дуэт продолжает развивать свое фирменное сочетание хаус, диско и лайф-элементов, ну а вокал Emily Warren добавляет треку особую эмоциональную глубину. Кстати, интересно, что Another все чаще делают ставку именно на песни с сильной вокальной составляющей, превращая свои релизы не просто в клубные треки, а в полноценные музыкальные истории. Итак, прямо сейчас Рекорд Клаб Шоу, Another, Emily Warren, Silver Lines.
1: Рекорд Клаб.

0: Рекорд. Реклама.
1: Бензин дорожает, а на заправках пусто. Ваши планы не должны останавливаться. Новый Geely EX5 EMI двигается на электричестве и экономит ваши деньги. В этом месяце гибридный Geely EX5 EMI с выгодой до 530 тысяч рублей. Подробности в Geely Dialog Auto. На Горьковском шоссе 30, корпус 1. Не оферта.
2: Отметь свой день рождения в ночном клубе «Омут» со скидкой 50%. Проведи эту ночь так, чтобы потом было что вспомнить и что забыть. Ночной клуб «Омут», Кремлевская, 21, 18+.
3: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Далее релиз с лейбла X Recordings от 30 июня Adriatic Riz from the Sticks Coming Home. Швейцарский дуэт давно известен своим атмосферным и кинематографичным, не побоюсь этого слова, подходом к электронной музыке, а этот трек стал еще одним примером их умения создать глубокое эмоциональное звучание. Еще до официального релиза Coming Home получил поддержку в сетах ведущих артистов мелодик, хаус и техносцены, ну а прямо сейчас совершенно ожидаемо эта композиция появляется здесь, в эфире Record Club Show. Adriatic Riz from the Sticks Coming Home.
1: Record Club.
2: Team Vox.
3: Hey, I don't even know what to say. It's just, it feels so strange without you. Like, everything reminds me of you, and I can't.

Рекорд Клаб Шоу продолжается вместе с релизом с лейбла Siamese от 10 июля от наших российских ребят Шапов и Swanky Tunes. Так называется «Пака». Их совместный трек «Пака» вышел на лейбле Watergate Records и продолжил творческую линию, которую артисты начали развивать в своих последних мелодик и инди-дэнс-релизах. Для обоих проектов это еще один шаг в сторону более атмосферного и мелодичного звучания, которое сегодня особенно востребовано на мировой клубной сцене. Вообще Swanky Tunes очень по-доброму, шутливо называют Swanky Afro Tunes. Ну и прямо сейчас давайте заценим эту композицию здесь, в эфире Рекорд Клаб Шоу. Шапов и Swanky Tunes. Пока!

0: Еженедельно шоу «Гостевой микс» от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Lucas and Steve. Через 15 минут в Рекорд Клабе.
1: Рекорд. Реклама.
2: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
1: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

Рекорд Клаб Шоу продолжается вместе с Ави Сноу, Ричард Джадж, так называется Together, то есть вместе, да, друзья? Британский вокалист Ричард Джадж и Ави Сноу прямо сейчас в Рекорд Клаб Шоу. Голос Ричард Джадж вообще хорошо знаком поклонникам электронной музыки по сотрудничеству с Ники Ромеро, Крайдером и Тимми Трампетом, а здесь он вновь добавляет треку сильную вокальную линию. Together, в свою очередь, сочетает мелодичное хаос-звучание с эмоциональной подачей, благодаря чему одинаково уверенно звучит и в радиоформате, и в клубных сетах. И прямо сейчас я предлагаю в этом убедиться и вам. Ави Сноу, Ричард Джадж,

Fit, fit, fit, fit.

Поздравляем с сегодняшнего эпизода Рекорд Лаб Шоу. Напоминаю вам про телеграм-каналы, плейлисты Радио Рекорд, про мою личную телегу Team Vox. Забегайте, послушайте все предыдущие выпуски Рекорд Лаб Шоу Рекорд Релиза. И этот новый эпизод, как только вы увидите, что мы положили его в интернет, смело переслушайте еще разок с самого начала до самого конца. Этим вы очень хорошо поможете продвижению подкаста в соцсетях. Ну и, конечно же, поделитесь со своими друзьями. Сделайте, то есть, репост, ставьте реакции, пишите комменты. В общем, вы знаете, что делать. Далее про расписание. Сегодня у нас среда, а значит, в следующем часе у нас рекорд гест микс, мощный гостевой сет. Меня в свою очередь зовут Team Vox. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому. Всегда заряженные батарейки. И adios, amigos.

0: телерадиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. The Skulls.
2: Хей-хей-хей, всем привет, с вами The Skulls, вы слушаете Радио Рекорд, и сегодня у нас максимально мощный инди-дэнс-саунд от проекта Alex Helder.

Для всех тех, кто только что подключился, вы слушаете Радио Рекорд. С вами я, The Skulls, и сегодня у нас гостевой сет от проекта Алекс Хелдер.

Радиоканал 101.9 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ТУ-16-01-728. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

вами The Skulls, вы слушаете Радио Рекорд. Сегодня у нас очень клубный вайб, инди-тек, инди-дэнс, максимально вайбовый саунд от продюсера Алекс Хелдер.

Рекорд Клаб. The Skulls.

Продолжаем в том же режиме. С вами я, The Skulls. Вы слушаете Радио Рекорд. Это моя авторская программа The Skulls Presents, в которой я знакомлю вас с самой модной клубной музыкой со всей планеты. И сегодняшний сет не исключение. И это Алекс Хелдер.

Для всех любителей инди-дэнс, инди-тек и вообще классного хаус-звучания сегодняшний микс максимально подходит. С вами The Skulls, вы слушаете Радио Рекорд, и это гостевой сет от Алекс Хелдер.

Ну что ж, на этой позитивной ноте я, к сожалению, вынужден с вами попрощаться, но ненадолго, всего лишь на неделю. С вами был The Skulls. Все, всем пока. Пока.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Мартин Гаррикс.
2: Yes, I'm back. Thanks for joining our weekly session of exciting new music. Let's do this.

Радиоканал 101.9 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ТУ-16-01-728. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Этот и все остальные выпуски радиошоу ищите в телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд». Electricity in the room tonight, falling from fire.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.